0: Реклама.
1: Позвольте себе первоклассный отдых с Leo Resorts. Элегантные детали, праздник изысканных вкусов, золотистый пляж и лазурные волны. Leo Resorts. Мы здесь для тебя.
0: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Реклама.
1: Позвольте себе первоклассный отдых с Leo Resorts. Элегантные детали, праздник изысканных вкусов, золотистый пляж и лазурные волны. Leo Resorts. Мы здесь для тебя.
0: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Вопросов много.
1: Сколько дорогущих солнцезащитных очков ты снова потеряешь этим летом?
2: Сколько клещей ждут тебя в лесу?
3: Сколько цифр в номере твоего телефона?
0: Ответ один.
4: Максимум.

0: Реклама.
1: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
2: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новые или с пробегом – это к Авито Авто.
3: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
4: У меня дело выгорело.
5: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
6: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
1: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
3: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru. 12+.
7: Позвольте себе первоклассный отдых с Leo Resorts. Элегантные детали, праздник изысканных вкусов, золотистый пляж и лазурные волны. Leo Resorts. Мы здесь для тебя.
0: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

Радиоканал «Максимум Радио». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77 537 49 от 17 апреля 2013 года.

0: Максимум – это музыка. Радио Максимум – это голоса. Такие. Cut my life into pieces. Такие.
1: Чак здесь, Шуманский здесь. Йоу.
0: Такие.
2: Привет, это Фред Дёрст из Limp Bizkit.
0: А еще голоса наших слушателей.
3: Максимум! А ну все построились. Перед вами чемпион с силапом макраме.
4: Чак и Шуманский очень интересные особи. Они прямо как Бивис и Батхед.
5: Слушать попсу буржуазии, черта, даешь рока на максимум. Ура! Ура! Ура!
0: Спасибо, что делаете максимум вместе с нами.
6: Максимум!
0: Услышимся в эфире. Реклама.
7: У меня дело выгорело. И сам я выгорел. Это не дело.

0: психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
1: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
2: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80, 12+, подписка Prime, услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
3: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
4: Максимум. Телефон рекламной службы 8 499 579 77 99.

0: максимум. Новое. Прямо сейчас. Weezer. We might as well be strangers.
1: В дискографии Weezer есть целых 6 альбомов под названием Weezer и еще один под названием When Weezer. Чтобы не запутаться, их фанаты обычно ориентируются на цвета обложек этих пластинок. Синий альбом, зеленый альбом, красный альбом, белый альбом, бирюзовый альбом и черный альбом. Совсем скоро, уже в августе, эта палитра пополнится еще одним Weezer'ом. На сей раз золотым. Всего же это будет уже 20-й полноформатник группы. В числе прочего на его борту будет композиция We Might As Well Be Strangers, записанная совместно с делегацией от альтернативщиков Wednesday. И их дуэт получился весьма гармоничный. Слушаем эту песню прямо сейчас на радио «Максимум».

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

Доброе утро, дорогие друзья! В эфире утреннее шоу на радио Максимум, и оно начинается сегодня у нас 2 сентября на календаре. Переворачивать еще рано, переворачивать будем завтра. В этой студии отсутствует эксперт в области командировок, как мы и анонсировали, Дмитрий Шиманский отправился куда-то по особо важным делам, куда не скажу, куда-то далеко и надолго, а точнее на целую неделю, поэтому все это время, всю эту неделю, точнее 3 дня на этой неделе и 2 дня на следующей, ворковать от слова work. Тут буду я, Чаки Бой, один такой. Да, дорогие друзья. Итак, что у нас сегодня? Сегодня у нас классная погода. Плюс 19 градусов. Мама мия. Бабье лето. Действительно, вот оно практически наступило. Также настроение супер. What the fuck? Готов. Автовопрос начищен. Новость заряжена. А также пару тем и 2 билета на супер кросс в аудиоконкурсе. Все это будет сегодня за эти прекрасные 4 часа под музыку. Она, конечно же, просто потрясающая. В этом часе Blue October и Fallout Boy, Bloodhound Gang и Good Charlotte, Motorhead, ZZ Top прямо сейчас Bon Jovi. Круто, мощно, громко,

рублей. Спонсор часа ООО «Дальпромрыба» представляет отборный тунец премиального качества «Магура». С тунцом «Магура» есть вкусно, много, без вреда для фигуры и реальность. Ведь это вкусный, полезный, питательный источник белка. Готовь как гуру с тунцом «Магура».

0: Если бы мне кто-то сказал, что я в 2026 году буду слушать ZZ Top на радио Максимум, я бы рассмеялся этому человеку в лицо. Так. Но я не буду этого делать, потому что у меня есть более важные дела. Это чновости.
1: Чновость на радио Максимум.
0: Эта чновость пришла к нам с хэштегом «Переходный пешеход», и она из Южной Кореи, где ребята решили внедрить систему раздельных пешеходных полос для быстрой и медленной ходьбы. Вот такая вот история. Значит, у них-то тротуары есть, которые делятся теперь на две зоны. Одна зона, синяя полоса, предназначена для привычного городского темпа ходьбы, такого неспешного прогулочного. И вторая, зеленая полоса, для медленного потока пожилых людей, туристов с багажом. А, то есть синяя быстрая, а зеленая медленная как раз. Да, там пожилые, туристы с багажом, семьи, дети, беременные, ну и все те, кто познал, как говорится, жизнь и никуда уже не торопится. Инициатива направлена на снижение стресса от передвижения в условиях интенсивного пешеходного трафика, повышение комфорта для всех участников движения. Блин, классная история. У нас, конечно, пока такого нету, но, как говорил, хоть и не южнокореец, но уроженец Средней, но все-таки Азии, Василий Алибабаевич, ты туда не ходи, ты сюда ходи. Быстрее будет.
1: Чаки-бой. Один такой.

0: Реклама.
1: Вы за это дорого заплатите. За нерешительность и колебания по инвестированию в квартиру премиум-класса от ФСК. Простая арифметика. Сейчас, если у вас есть маленький ребенок, квартиру в ФСК вы приобретаете под 3,7% годовых и со скидкой до 40%. В октябре условия серьезно изменятся. Рынок недвижимости ждет суровая реальность. Бизнес и премиум-класс под 3,7% годовых и со скидкой до 40% отправятся в копилку воспоминаний. Инвестируйте в квартиру от ФСК в сентябре, или вы дорого заплатите. За нее же.
2: ООО «Специализированный застройщик Гудсити». Проектная декларация на fsk.ru и на наш.дом.рф. Предложение действует до конца сентября 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на fsk.ru.
0: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: «Дикий бой». Один такой. На радио «Максимум».
1: Him, Wings of a Butterfly, Вилли Валлен. Ну какой же он все-таки сладкоголосый демон и подлец. Только ему, наверное, позволено петь песни про то, как он отрывает крылья бабочкам. Понимаете, прекрасным созданием он отрывает крылья, и никто ничего ему не говорит за это, да? Вот сейчас бы какая-нибудь группа создали бы что-нибудь такое, начали бы петь про это, сразу бы их заканцелили бы, да? Поотменяли к чертовой матери. Ну ладно, не будем о грустном, будем о веселом, будем о розыгрыше. Вот а факт. Мы не будем сегодня разыгрывать рампу для автомобиля в номер. Нет, дорогие друзья, у нас на эту неделю немножечко другой план. Мы разыграем билеты в кино, но кино крутейшее. Итак, выиграй 2 билета на спецпоказ фильма «Надежда», одной из главных сенсаций недавнего Каннского кинофестиваля. Этот фантастический экшен дает новый взгляд на тематику столкновения человечества с инопланетным разумом. На экране здесь не только звезды «Игры в кальмара», но и голливудские актеры Майкл Фассбендер и Алисия Викандер. Слушай радио «Максимум», участвуй в розыгрыше и выиграй 2 билета на сеанс 9 сентября в кинотеатре «Синий».

0: парк Европейский. Ну что, дорогие мои друзья, любители и Викандера, и Фассбендера, и вообще звезд сериала «Игры в кальмар». Для вас этот розыгрыш прекрасный. Я вижу, что многие из вас давненько не были в кино и хотели бы выбраться, например, со своей второй половинкой. Ну, бесплатно, конечно же, «Радио Максимум» все обеспечен, но попкорн, как говорится, за свой счет. Давайте, присылайте мне заявки прямо сейчас на участие в игре «WTF». Поиграем, повеселимся, поугараем. В общем, все как всегда, только без Шуманского. Специально обученный мужик прямо сейчас расскажет, куда присылать заявки.
1: Пишите на номер 8-926-007-103-7. Максимум. Реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на городской кроссовер G-Land J6. Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
3: Да что?
4: Что?
3: А что?
4: Перевозки – это задача со звездочкой.
5: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
6: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
5: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru 12+.
7: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, шоколад «Аленка» в ассортименте от 75 до 87 граммов. 84 рубля. С 20 августа по 2 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно. Низкие цены.
8: В ленте.
9: Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с Альфа-масштабом по всей России. Альфа-банк – лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global FinTech Awards 2024 АО «Альфа-банк» 16+.
10: Чанган предлагает максимум драйва с бестселлером UNES. Легендарный и надежный двигатель, набор умных ассистентов, зимний пакет. Меньше чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: ПАО «Банк ВТБ». Указана цена на Чанган UNES в комплектации «Техно» 2025 года выпуска. С одновременной сдачей автомобиля в трейд-ин и оформлением кредита, не являющегося субсидированным кредитом Чанган.
12: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Везем за 30 минут.
13: «Пятерочка» доставляет.
14: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности в приложении «Пятерочка». 12+.
15: Эх, жаль, нельзя растянуть лето.
16: Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже. Без комиссий и процентов. Сервис платить частями предоставляется ООО «ЦНФС». УГРН 1-227-700-98-009. Город Москва 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк» 0+.
17: Нужен повод для хорошего настроения? С «Ловитой» на Авито это просто. Заходите на «Ловиту» и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. «Ловита» на Авито.
18: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товару. Подробнее на avito.ru 12+.
19: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
20: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
21: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 0020. Твой голос. Сила России.
1: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: Good Charlotte, Dance Floor Anthem, дорогие друзья, в эфире. Ну а мы переходим к нашему любимому занятию игре What the Fact.
1: What the Fact на радио Максимум.
0: Да, дорогие друзья, сегодня играем в What the Fact. Разыгрываем два билета на спецпоказ фильма «Надежда». И, как ни странно, играем мы не с Надеждой сегодня, а с Екатериной. Екатерина, доброе утро, здравствуйте.
2: Доброе утро, здравствуйте.
0: Так, ну что, в кино идем?
2: Идем, конечно.
0: Это надо
2: конечно
0: сначала идем. Билет сначала надо будет выиграть. Итак, фильм называется «Надежда», южнокорейский фильм, я не буду скрывать. Но там есть и голливудские актеры, как я уже говорил чуть ранее. Один из них — это Майкл Фассбендер. Знаком ли тебе этот актер?
2: Да, но фамилия прям точно знакомая. Кажется, где-то я увидела.
0: Ну давай так, чтобы тебе было понятно. Он играл и у Квентина Тарантино в «Бесславных ублюдках». Это такой чертовски красивый мужчина с такими точеными.
2: Ну таких мы любим, таких
0: да,
2: мы любим.
0: Также в фильме «Прометей» он играл андроида Дэвида. Такой белобрысый.
2: А-а-а.
0: Вот,
2: все,
0: это
2: все,
0: и есть
2: узнала.
0: Майкл Фассбендер, дорогие друзья. И, конечно, Екатерина. И я решил взять Майкла Фассбендера главным сегодня в игре. Вот это факт. У нас будет три факта про этого голливудского актера. Два настоящих, один придуманный. Тебе же будет догадаться, какой факт я придумал сегодня. Сейчас я включаю тревожную музыку, а ты слушай меня внимательно. Погнали?
2: Погнали.
0: Итак, Майкл Фассбендер — это его настоящее имя и фамилия. Второй факт. Майкл Фассбендер свободно говорит по-немецки. И третий факт. Майкл Фассбендер боится сниматься голеньким. Вот такие вот пироги.
2: Ну, как будто бы первый факт звучит, не знаю, как будто это какой-то его псевдоним. Не совсем похоже на имя, фамилию.
0: Я напоминаю, что тебе нужно отгадать, что неправда. То есть Майк Фассбендер настоящими фамилия, говорит по-немецки, боится сниматься голым. Как ты думаешь, что это, что не так?
2: Так, наверняка он голым снимался, он же актер.
0: То есть ты считаешь, что если, дорогой друг, тебя нелегкая привела в профессию актера, будь любезен.
2: Так, надо что сделать? Надо отгадать, как неверный.
0: Неверный.
2: Ну, пускай он не боится тогда голым. Пускай
0: Майкл Фассбендер не... Ты говоришь, как тот режиссер. Пускай Майкл Фассбендер не боится сниматься голым. За что мы, в конце концов, платим ему такие деньги? А ну, раздевайте его быстро. Итак, принимаем третий вариант, а теперь узнаем правду. Действительно, Майкл Фассбендер — это его настоящее имя и фамилия. Он Майкл Фассбендер. Фассбендер — фамилия немецкая. У него батя был немец. Значит, естественно, он его научил говорить по-немецки. Это логично. И поэтому его Квентин Тарантино взял в свои «Бесславные ублюдки», где он на этом немецком полфильма и разговаривал. И Майкл Фассбендер не боится сниматься голым, потому что, ну, во-первых, действительно, он актер, во-вторых, он однажды снимался в шведской рекламе, я боюсь себе представить чего, совершенно обнаженным, что там... Да, поэтому я вам сейчас рекомендую прошерстить интернет. Ну, а пока мы тебя поздравляем, Катерин, ты выигрываешь у нас два билета на специальный показ фантастического блокбастера «Надежда». Майкл Фассбендер, Алисия Викандер, звезды игры «Кальмар», а звезда игры «Кальмара» Чон Хайон, оператор «Паразитов» и зрелищный экшен в стиле «Безумного Макса». Все это самый дорогой проект в истории кинематографа Южной Кореи. «Надежда» уже пошумела в Каннах. Теперь настало время большой премьеры в прокате. 9 сентября, Москва, кинотеатр «Синема Парк Европейский». Екатерина, спасибо большое за игру. Хорошего дня. Финальный вопрос.

0: тебе самый главный, самый сложный. Сколько букв в фамилии Фассбендер?
1: Максимум!
0: Да!
2: Чаки-бой. Один такой. На радио Максимум. Реклама. Не думай о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца сентября, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк». Два равных внедорожника «Хавейл». Два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru.
3: Дети растут так быстро, что к концу этого ролика попросят называть их подростками, а мы попросим оставаться на связи. С тарифом МТС Junior ребенок сможет связаться с семьей даже при нуле, а с SOS-кнопкой позвать на помощь и поделиться геолокацией в любой момент. Включайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф. Пользователям МТС Junior, МТС Junior Plus, семейной группе с ролью ребенок. Сервис SOS-кнопка всегда на связи со скидкой 100%. Лучший безопасный детский тариф. Согласно исследованию X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона, интернет, голосовая связь. Подробности на mts.ru.
4: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес. Спасибо. Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
2: Телеканал «Че» предупреждает. Влад Чижов очень вредит преступникам, мошенникам и прочим негодяем.
5: Влад, ну ты опять начинаешь.
2: Да. Новый сезон реалити-расследования «Влад решает» с 7 сентября в 22:30 на «Че» для лиц старше 16 лет.
6: С 1 по 5 сентября. Владивосток. Фестиваль культуры ВЭФ. Владивостокские сезоны. Фестиваль объединяет более 40 выставочных, концертных и просветительских проектов. Подробная информация в разделе «Фестиваль Владивостокские сезоны» на сайте forumvostok.ru. 0+.
2: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99. С первой ноты.

0: Bloodhound Gang, The Ballad of Chasey Lane. Очень веселая, не очень приличная песня в эфире утреннего шоу на Радио Максимум. Зато у нас есть сегодня такой же неприличный автовопрос.
1: Автовопрос. Автовопрос на Радио Максимум.
0: Итак, дорогие друзья, тайский мужчина продал свои, давайте так, тестикулы, хотя я могу ошибаться, почти за 3 миллиона долларов, чтобы что, спросите вы меня, чтобы профинансировать дорогие модификации и улучшения для своего автомобиля. Вот такая вот история произошла, я уж не знаю, правда это или фейк, но нашел я это в интернете. Зная Таиланд и его особенности, и особенности тамошних мужчин, в принципе, это дело обычное, да, отрезать себе что-то, какие-то ненужные, ну, по крайней мере, для них, возможно, ненужные органы, и на деньги выручены из продажи купить себе, например, улучшение для автомобиля. Или, например, целый автомобиль, смотря какого размера был орган. Вопрос следующий. Автовопрос для вас, дорогие автолюбители. А на что вы готовы пойти, чтобы модифицировать и улучшить свой личный автомобиль? Напишите, пожалуйста. 8-926-007-1037, а я почитаю.
1: Чаки-бой. Один такой.

нас автовопрос, который посвящен, нет, не тестикулам, хотя и им тоже. На что вы готовы пойти, чтобы улучшить свой автомобиль, как-то его модифицировать? И вот, значит, что у нас есть. Готов пойти на Киркорова, пишет инженер Тин. Это действительно серьезная жертва. Хотя в последнее время он уже больше похож на рок-певца, чем на поп. Хотя и поп у него тоже присутствует. Готов побороться за вторую рампу. Попец модифицирован. Надо модифицировать и моську, пишет Вася Камушкин. Обязательно этим займемся, но как только пройдет 3 месяца. Привет, готов потратить пол зарплаты на новую зимнюю резину для автомобиля Татьяны,

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На Максимум. 12+.
2: Полностью ради своего автомобиля. Хоть в огонь, хоть в воду, хоть в эфир утреннего шоу на «Радио Максимум».
1: Чаки-бой. Один такой. Радио Максимум. Это музыка Максимум.

0: Все это максимум. Реклама.
1: Вы за это дорого заплатите. За нерешительность и колебания по инвестированию в квартиру премиум-класса от ФСК. Простая арифметика. Сейчас, если у вас есть маленький ребенок, квартиру в ФСК вы приобретаете под 3,7% годовых и со скидкой до 40%. В октябре условия серьезно изменятся. Рынок недвижимости ждет суровая реальность. Бизнес и премиум-класс под 3,7% годовых и со скидкой до 40% отправятся в копилку воспоминаний. Инвестируйте в квартиру от ФСК в сентябре, или вы дорого заплатите. За нее же.
2: ООО «Специализированный застройщик Гудсити». Проектная декларация на fsk.ru и на nash.dom.rf. Предложение действует до конца сентября 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на fsk.ru.
3: Встречайте! Новый коммерческий фургон «Фотон Вью». Настоящий мобильный центр для логистики в динамичном городе. Стильный, комфортный и невероятно маневренный. «Фотон Вью» легко приспосабливается к узким проездам и ограниченным по высоте парковкам. Доступны как автоматическая, так и механическая коробки передач. Объем грузового отсека вмещает до 7 кубических метров. «Фотон Вью» уже в наличии более чем в 70 официальных дилерских центрах. Подробнее на сайте компании photon-embarus.ru.
4: В гиперленте ИОКей летняя гиперраспродажа со скидками до 60% на товары для дачи, активного отдыха, одежду и многое другое.
5: Количество товаров ограничено. Акция действует с 1 августа по 30 сентября 2026 года.
4: Гипервыгода в каждой покупке.
5: Все подробности на lenta.com.
6: ММА-серия «Жаркое начало осени». В октагоне Константинов против Михалева, Курочкин против Содикова и другие горячие ММА-противостояния. Главный бой вечера – долгожданный пятираундовый бой в тяжелом весе. Чемпион ММА-серии Дмитрий Мастиф Андрюшко, претендент Франсимар Бадао Баррозу. 5 сентября. ММА-серия 95. Билеты в продаже на сайте show.mma-series.com. 16+.
7: На Поварской улице открылся гриль-ресторан «Телец-Тунец». Главные герои этого проекта – один из самых больших грилей Москвы. Здесь смокер, дровяная печь, аргентинский гриль с вертелом, классический угольный гриль и каменный тандыр. В меню – три версии «Вителла Тоната», ребра и брискет из смокера, рыба и морепродукты, хачапури с крабом и большие блюда для компании. Поварская, 8/1.
0: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.
7: Спонсор часа ООО «Дальпромрыба» представляет отборный тунец премиального качества «Магура». С тунцом «Магура» есть вкусно, много, без вреда для фигуры и реальность. Ведь это вкусный, полезный, питательный источник белка. Готовь как гуру с тунцом «Магура».

И снова здравствуйте, дорогие друзья! Всем привет! Всем утреннее в школу, я бы даже так сказал. Плюс 18 градусов сегодня, облачно с прояснениями в Москве. Дмитрий Шиманский в командировке, сообщая всем, кто только что проснулся, продрал глаза и не в курсе. Его не будет аж до вторника следующей недели. Ну а пока мы развлекаемся вместе с вами. Итак, не зря я вспомнил про школу. А как про нее забыть, потому что вчера было 1 сентября, начало учебного года. Все пошли с букетами, с цветами, в слезах. В первый, второй, третий, седьмой класс, в конце концов, начался этот учебный год, он же учебный ад, как некоторые его называют, и продолжают люди сегодня ходить в школу, и вот такая вот новость оказалась, что в школу дети ходят не просто так, а за деньги. Каждый восьмой родитель, выяснилось, платит своим детям, своему ребенку за хорошие оценки, 13% поощряют. Что еще хорошего? Самый распространенный способ поддержать ребенка все-таки это похвала. Хороший мальчик, садись 5. Ее выбирает 53% опрошенных. Еще 17% балуют детей любимой едой, сладостями и какими-то небольшими подарками. 7% вручают крупный подарок по итогам четверти или года. Вот это, я понимаю, есть за что. А кто-то считает, 46%, что поощрение и наказание с оценками не связаны. Они считают, что ребенок должен учиться прежде всего для себя. Но мне, конечно, интересно. Я когда в школе учился, по-моему, родители мне денег не давали за хорошие оценки. Хотя, может быть, и давали, но не такие большие, чтобы я мог это запомнить. Поэтому предлагаю сегодня поговорить с вами о мотивации, друзья. Какой-то стимул в ассортименте, так мы назовем нашу сегодняшнюю тему. Вы будете рассказывать, какими нестандартными, креативными, возможно, способами вас или ваших знакомых мотивировали на какую-то деятельность. Не обязательно, может быть, учеба. Деньги, даже большие деньги, не предлагать сегодня, поэтому не пишите ради денег, ради денег, это никому не интересно. Примеры. На вашей работе лучших сотрудников месяца премируют футболками с логотипом компании. Когда вас приняли в новую группу, вы за один вечер выучили десяток незнакомых песен ради шанса сыграть на разогреве у Металлика. И, может быть, преподаватель в университете пообещал всем, кто сдаст экзамен, возможность без последствий обругать его с любыми словами. Вот это я понимаю креатив. Но я уверен, что вы можете лучше, друзья. Поэтому присылайте свои варианты мотивации вас или ваших друзей. Все, кроме денег, на 8926-007-1037. Будем все это читать. Делаем это под музыку. В этом часе мотивирующий Guns N' Roses, Linkin Park, Lifehouse, The Offspring. Прямо сейчас Green Day. Know Your Enemy.

0: Кибой. Один такой. На радио «Максимум».
1: Pretty Reckless, Just Tonight в эфире, 8.09 утра. Всем привет, 2 сентября. У нас сегодня тема «Стимулы в ассортименте», то есть различного рода креативная, нестандартная мотивация вас или ваших знакомых на какую-то деятельность. Деньги, даже огромные, большие, невероятно, невероятно, не предлагать сегодня. Итак, Иван в моей предыдущей компании пишет, он лучшему сотруднику месяца давали диплом в рамке. Надеюсь, в рамке для автомобиля в номер. Я вытаскивал эти дипломы из рамок и вставлял в них фотки своих любимых групп. Там и The Offspring, там и The Pretty Reckless, там, конечно же, и Green Day, скорее всего. Значит, с 2012 по 2015 год Андрей работал в Омском государственном цирке за 6-8 тысяч. Только потому... Ну, в общем, приличная зарплата для омского цирка. Но работал за эти деньги только потому, что это самая веселая работа в мире. И давали потискать разных животных. Андрей прислал фотографию. И я сейчас буду смотреть, кого он тискает. Так, ну как это посмотреть? Боже мой. Это крокодайл? Really? Подождите. Да откройте же мне, я хочу посмотреть на Андрея с крокодилом. Быстро! О май га, Андрей, ты смелый мальчик. Ну, крокодил очень испуганное лицо, дорогие друзья. Выглядит, конечно, это очень... Но ради... Андрюх, ради такой фотографии и руки не жалко.
0: Это музыка «Максимум».

0: максимум. Реклама. Вы за это дорого заплатите. За нерешительность и колебания по инвестированию в квартиру премиум-класса от ФСК. Простая арифметика. Сейчас, если у вас есть маленький ребенок, квартиру в ФСК вы приобретаете под 3,7% годовых и со скидкой до 40%. В октябре условия серьезно изменятся. Рынок недвижимости ждет суровая реальность. Бизнес и премиум-класс под 3,7% годовых и со скидкой до 40% отправятся в копилку воспоминаний. Инвестируйте в квартиру от ФСК в сентябре, или вы дорого заплатите. За нее же.
1: ООО «Специализированный застройщик Гудсити». Проектная декларация на fsk.ru и на наш.дом.рф. Предложение действует до конца сентября 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на fsk.ru.
2: Второй ароматический блок для унитаза «Бреф» ты зачем взяла?
3: В гипермаркетах «Глобус» я плачу за один 539,99, а беру два. А еще могу выиграть миллион на тарелочке с золотой каемочкой на покупки.
4: «Глобус». 20 лет делаем жизнь вкуснее. Дата акции со 2 сентября по 17 ноября 2026 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте порядка получения на globus.ru.
5: Голосуйте и выигрывайте призы с программой «Миллион призов». С 18 по 20 сентября сделайте выбор онлайн. Получите от 1000 до 50 тысяч баллов. Обменивайте на скидки в ресторанах, магазинах, музеях и не только.
6: Все подробности на mos.ru.
7: Все говорят, лето закончилось. А у нас новый сезон завтраков на набережной, пикников у реки, пробежек в парке и водных прогулок.
8: Остров Аддонстро.

0: Крутой. Курортный центр столицы на Москве-реке. Живите там, где лето не заканчивается. Донстрой. Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: The Offspring, Pretty Fly for a White Guy, классика жанра в эфире. Ну а мы с вами говорим о мотивации, о каких-то стимулах. Можно же вас как-то смотивировать что-то делать, не предлагая большую сумму денег? Дорогие радиослушатели, напишите, пожалуйста, 8926-007-1037. В Макс я буду это читать. А пока вот такое сообщение. Антон пишет: у друга был челлендж. Не тронешь телефон целый час, получаешь любимую шоколадку. Работает безотказно. Блин, да, вообще эта история с телефоном, она, конечно, тоже имеет место быть. Это неплохой рычаг влияния на современного человека, поэтому можно использовать неоднократно причем. У меня однажды мотивировали пари. Если не сделаю задачу до вечера, то я иду мыть, скажем, окна или туалет. Сработало на 100%. Ребята, ну как бы без труда не вытащишь рыбку из пруда, поэтому мойте окна заранее. Друг пообещал мне концерт. Билеты на концерт, если я допишу курсовую. Ведь дописал. Спасибо ему большое. Концерт был отличный. Интересно, чей концерт был, хотелось бы узнать. Может быть, мы тоже сходили бы. А пока у нас вместо концерта будет реклама на радио Максимум, после чего Counting Crows и Lifehouse.
1: Чаки Бой. Один такой. На радио Максимум. Реклама.

0: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
1: У меня дело выгорело.
2: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
3: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
4: А в Ленте итальянские каникулы. Совершайте покупки на любую сумму в гипермаркетах Лента и ОК и участвуйте в розыгрыше путешествия. Акция проходит с 26 августа по 21 сентября 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте lenta.com.
5: Казань, брат. Астрахань брал, Рим брал.
6: Берите любую точку мира с полисом для путешествий от Альфа-страхования.
7: Медицинская защита, отмена рейса или потеря багажа – все под контролем.
8: Красота-то какая, лепота.
9: Годовой полис по цене, как за месяц. Быстрые выплаты сразу на карту. АО «Альфа-страхование».

0: авторов Dom.ru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Dom.ru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: От английского лова. Наименование оборудования. АО «Телеком Холдинг». Угарин 106-500-200-286-20. Город 5. Детали dom.ru.
2: Чанган предлагает максимум драйва с бестселлером UNES. Легендарный и надежный двигатель. Набор умных ассистентов. Зимний пакет. Меньше чем за 2 600 000 рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: ПАО «Банк ВТБ». Указана цена на Чанган UNES в комплектации «Техно» 2025 года выпуска. С одновременной сдачей автомобиля автоин и оформлением кредита, не являющегося субсидированным кредитом Чанган.
3: Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям – видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту Junior от Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк.
1: Доступность дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта обслуживания, выпуск, перевыпуск и доставка за 0 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
4: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
5: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новые или с пробегом – это к Авито Авто.
1: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
6: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС Татнефть. До 30 сентября за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности Клуб Чемпионов. Зарядись бодростью на АЗС Татнефть.
1: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
7: Эх, жаль, нельзя растянуть лето.
8: Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже, без комиссий и процентов. Сервис «Плати частями» предоставляется ООО «ЦНФС». УГРН 1-227-700-98-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте «Плати частями.ру». Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организации акции, правила ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк» 0+.
9: Бизнес под давлением.
10: Где искать точки опоры?
9: 12 сентября приходите за ответами на конференцию «Предпринимательский класс» в Санкт-Петербурге. Подробности на businessclass.rbk.ru.
10: 18+.
11: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: бой. Один такой. На радио «Максимум».
1: Это утреннее шоу, друзья. Всем приветики, но не пистолетики. Даже Шуманского сегодня нету, он в командировке, поэтому сегодня я единоличный правитель этого эфира. Ну, вместе с вами, конечно же. Если вам интересно, расскажу вам классную чновость.
0: Чновость на радио «Максимум».
1: Итак, эта чновость, она идет под хэштегом «Никуда ты, блин, не поедешь». Она посвящена, конечно же, Диснейленду. Мне повезло, я вхожу в тот небольшой процент людей, которые успели побывать в Диснейленде. Могу сказать, что да, место отличное, хоть раз в жизни стоит там побывать. Но у них там тоже есть свои приколы. Так, например, у них недавно сменилось руководство компании, и они начали заметно менять внутренний курс этой самой компании Disney. Значит, что они сделали? Объявили, в первую очередь, о сокращении около 1000 сотрудников, а в самих парках развлечений через ретрансляторы вновь можно услышать привычное обращение «дамы и господа», от которого раньше они частично отказались в пользу нейтральных формулировок. То есть 2021 года вместо «добрый вечер, дамы и господа, мальчики и девочки», мечтатели всех возрастов, в Диснейленде туристы встречала фраза «добрый вечер». Нет, шучу. «Добрый вечер, мечтатели всех возрастов». То есть мальчики и девочки, дамы и господа, всю эту гендерную тему они поврезали. Ну вот, сменилось руководство компании, и они, как пишут люди в соцсетях, начинают возвращаться к некому здравому смыслу и более традиционному подходу, что, конечно же, не может не радовать, дорогие друзья, дамы и господа, мальчики и девочки. Да, конечно, они могут вернуть обращение «дамы и господа» в приветствие, но никто не вернет Симби Муфасу. О, Тиквенджа!
0: Чаки Бой. Один такой. На радио «Максимум». Обратный отсчет. До премьеры сериала «Трудно быть богом» остался один день. Спонсор ООО «Рестрим Медиа». Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
0: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+. Реклама.
3: Дабы на дорогах порядок был, каждому водителю по соколиному глазу. А кто ослушается?
4: Сейчас 21 век, Ваше Величество.
5: ОСАГО в Альфа-страховании.
6: Вот настоящий порядок.
7: Платят быстро, онлайн и выше рынка.
3: Красота-то какая, лепота.
8: А у Альфа-страхования лидер ОСАГО в России.
9: Основание рынка всех страховщиков агентства страховых новостей по итогу 2024 года.
10: Георгий Чевчан, лидер команды Такаяма Форвард Авто. Двукратный чемпион мира по дрифту.
11: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло «Такаяма». Уникальная технология «Адаптек» мгновенно активизирует те присадки, которые...

0: необходимы именно сейчас. Такаяма – адаптивная защита двигателя.
1: Вы – владелец бизнеса.
2: А значит, работаете за...
3: Троих.
4: Четверых.
5: Пятерых не хотите?
1: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
6: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт-сервис», город Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
7: Шапку надень. С незнакомцами не разговаривай. Куда не надо, не ходи. Что попало, не смотри.
8: Доверьте вопросы безопасности МТС Junior. Защитник ответит мошенникам, а безопасный интернет заблокирует взрослый контент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф. А шапку лучше все же надевать.
9: Тариф МТС Junior или МТС Junior Plus, включенные сервисы безопасный интернет и МТС Защитник со скидкой 100%. Лучший детский тариф для безопасности. По результатам исследования, проведенного X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона, интернет, голосовая связь. Подробнее на mts.ru.
10: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
11: Максимум. Телефон рекламной службы 8 499 579 77 99.

0: и бой. Один такой. На радио «Максимум».
1: Это были No Account, Great Divide. 8.44. Ребята, напоминаю, что у нас все еще присутствует тема, которая называется «Стимулы в ассортименте». Вы говорите о том, что для вас лучшая мотивация, конечно же, кроме денег. Деньги – это не главное. Вот G пишет, G. Утречко доброго. А для меня лучшая мотивация в работе – это хороший, такой добротный коллектив. Сейчас даже премии не мотивируют вкладываться в серпентарий. Пожелайте мне скорейшего трудоустройства на новой работе. Да, действительно, когда у тебя классный рабочий коллектив, то по большому счету ничего и не нужно. Когда вы находите общий язык друг с другом, тогда, как говорится, и работа работается, и дело спорится, и премия платится, и зарплата тоже. И вы кайфуете во все стороны своей прекрасной жизни, которая, конечно, всегда является неотъемлемой частью нашей работы. Точнее, работа является неотъемлемой частью жизни. Привет, хорошо начал, меня материли. Самая лучшая мотивация. Но, с другой стороны, крепкое словцо и Сашке Аксенову приятно. Друзья, эта тема заканчивается, и мы с вами, конечно же, переходим в новый час, где будет новая тема, новая музыка, новые шутки и вообще все новое.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум».
2: 12+.
1: Твой музыкальный безлимит. Доступно в App Store и Google Play. Реклама.
3: Встречайте! Новый коммерческий фургон «Фотон Вью». Настоящий мобильный центр для логистики в динамичном городе. Стильный, комфортный и невероятно маневренный. «Фотон Вью» легко приспосабливается к узким проездам и ограниченным по высоте парковкам. Доступны как автоматическая, так и механическая коробки передач. Объем грузового отсека вмещает до 7 кубических метров. «Фотон Вью» уже в наличии более чем в 70 официальных дилерских центрах. Подробнее на сайте компании photon-mbarus.ru.
4: Заказывайте завтрак без расписания. Попробуйте новинки от Ozon Fresh и Excellent. Итальянскую фриттату, маффин с мортаделлой и сэндвич с черникой с быстрой доставкой.
5: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украин 127-3924-4741.
6: Есть вещи, о которых не говорят вслух. Есть решения, которые принимаются в тишине. Есть уровень, снимающий вопросы. И адрес, говорящий сам за себя. Клубный дом «Космо-422» в Замоскворечье. Берег Москвы-реки в 7 минутах от Кремля. Абсолютная приватность в готовом доме с безупречной историей. «Галс Девелопмент». Строим счастье для людей. Подробнее на сайте gals-development.ru.
7: Когда бизнесу сложно быть уверенным в завтра, остается быть уверенным в людях. Ищите людей. На ХХ.ру.
8: ООО «Хедхантер», Украин 106-776-190-6805, город Москва, 2 Брестская, 48, помещение 25. Не гарантирует наличие подходящих резюме. 0+.
9: Мобискар автостекло заменим быстро и легко.
10: Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. Это может быть опасно. Замените стекло в Мобискар всего за 1 час. Гарантия на работу 10 лет. Запишитесь прямо сейчас на mobiscar.ru.
9: Мобискар автостекло заменим быстро и легко.
11: 6 сентября аутлет «Новая Рига» станет местом стиля, музыки и хорошего настроения. Приглашаем на большой открытый музыкальный фестиваль для всей семьи. Для вас выступят Телеодора, Уилли Ки, Сократ и Марфа. Аутлет «Новая Рига». Шоппинг под открытым небом. Более 200 бутиков, кафе и рестораны. Развлечения для детей и атмосфера загородного отдыха. 6 сентября, 12:00. Аутлет «Новая Рига». Вход свободный. 12+.
12: Есть два типа людей. Одни говорят:
13: «Смотри у меня!»
12: А другие:
14: «Смотри, у меня в окнах МГУ Сити и Центр».
12: Первые живут в стрессе. Вторые — в событии на Мосфильмовской. Парк-квартал события. Старт продаж видовых квартир. «Донстрой». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: «Максимум». Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

Доброе утро, дорогие друзья! Всем здравствуйте! 2 сентября снова на календаре. С вами Чак. Сегодня я в гордом одиночестве. Дмитрий Николаевич Шуманский отправился в командировку. Сегодня, завтра, послезавтра, в понедельник его не будет. Возможно, во вторник, и то не на весь эфир. Он посетит наш скромный максимальный обитель, назовем его так, и примет участие в утреннем шоу. А пока мы будем с вами общаться, развлекаться. В этом часе предлагаю замутить новую тему, немножко отойти от мотивации и поздравить прекрасного актера Киану Ривза с днем рождения. Сегодня ему исполняется целых 61 год. Боже мой, какой он старый, но выглядит хорошо. Давайте отдадим должное. За что мы любим Киану Ривза? Конечно, за его прекрасные фильмы. Это и «На гребне волны» 91 года, за которым получил награду MTV в номинации «Самый желанный мужчина». Please. 94 год, фильм «Скорость», конечно, про автобус, боевик, который закрепил успех актера, принес ему премию MTV, опять же, в номинации «Лучший экранный дуэт» вместе с Сандрой Баллок. Ну и, конечно, друзья, «Матрица», то, на чем стоит наше поколение миллениалов. 1999 год, 31 марта, состоялась премьера этого научно-фантастического боевика, который полностью, мне кажется, изменил и индустрию фильмов и музыки, и вообще восприятие жизни, про хакера Нео, который вырвался из матрицы, в которой, по его мнению и мнению всех остальных, мы, собственно говоря, с вами и прибываем. Давайте поговорим про это. Бывало у вас такое, что вот вы живете, ходите на работу, куда-то еще там и так далее, и кажется, что вы живете, как будто вы в матрице пребываете. Да, есть такое ощущение, что что-то, вот опять же, тоже дежавю, которое в самом фильме объясняли, как сбой в матрице, может быть, что-то еще, какие-то другие признаки говорят вам о том, что вы живете и находитесь прямо в матрице. Я уверен, что у вас такое бывало и не раз. Давайте поделимся этим в эфире утреннего шоу на Радио Максимум. Пишите мне на 8926-007-1037 мессенджер Матрикс, я буду читать ваши сообщения и слушать кайфовую музыку. Многие из этих композиций, кстати, возможно, даже были в саундтреке к фильму 99-го года. Давайте послушаем. Папа Роуч. Не, Папа Роуч там не было. Фу Файтерс тоже не было. Гарбидж не было. Нирвана не было. Ред Хот Чили Пепперсов там не было. Билли Телна там не было. Рамштайн, возможно, был, но это не точно. Но у нас он точно есть.

Здорово, всем привет, Билли Телланд в эфире Red Flag. Мы говорим сегодня про матрицу. Сегодня день рождения у Киану Ривза. Я вас спросил, есть у вас какие-то признаки того, что вам кажется, что вы увязли в матрице? Вот я почитал в интернете, что такое матрица, да? Есть же, ну, помимо фильма, есть же такая философская гипотеза о том, что наша реальность — это действительно какая-то сложная симуляция, созданная какой-то более развитой цивилизацией. Однако иногда эту метафору применяют и к внутреннему состоянию человека, набора каких-то навязанных программ, автоматические реакции или аллюзий, которые мешают жить осознанно. Например, вот странные совпадения и синхронности говорят о том, что вы в матрице. События, которые кажутся не случайными, мысли о каком-то человеке постоянном, возникающие в самый нужный момент. Вы только о нем подумали, бац, он появился. Вы такие, блин, да как такое может быть? Точно сбой в матрице. Эффекты, которые кажутся сбоями о том, о чем мы говорили в фильме тоже, это звучало как-то эффект дежавю, когда что-то происходит, и вы уже понимаете, что это уже с вами случалось, это уже было. Это матрица. Эффект Манделы, когда совпадение ложных коллективных воспоминаний, да? Я устал, я ухожу. Чего на самом деле не было. Необъяснимые какие-то пропажи вещей. Это не барабашка, дорогие друзья. Это Морфеус. Он забрал ваши очки или носки. Ограничение свободы. Ощущение, что ваши возможности искусственно ограничены, будто что-то держит вас в рамках. И рамка от Радио Максим здесь ни при чем. Парадоксы восприятия. Также, например, идея о том, что физические законы могут быть настолько точно настроены для существования жизни, что это выглядит как оптимация, как оптимизация симуляции. Слушай, ну звучит это все, конечно, очень интересно и классно. Вот что пишут наши дорогие радиослушатели. Я порой живу в матрице. Пишет нам Вася Камушкин. Теперь понятно, откуда у него такое название. Друзья, если вы хотите написать что-нибудь по теме «Я увяз в матрице», welcome 8926 007 1037. Напишите, очень интересно, что вы думаете по этому поводу.

0: Реклама.
1: Вы за это дорого заплатите. За нерешительность и колебания по инвестированию в квартиру премиум-класса от ФСК. Простая арифметика. Сейчас, если у вас есть маленький ребенок, квартиру в ФСК вы приобретаете под 3,7% годовых и со скидкой до 40%. В октябре условия серьезно изменятся. Рынок недвижимости ждет суровая реальность. Бизнес и премиум-класс под

0: 3,7% годовых и со скидкой до 40% – отправятся в копилку воспоминаний. Инвестируйте в квартиру от ФСК в сентябре, или вы дорого заплатите за нее же.
1: ООО «Специализированный застройщик Гуд-Сити». Проектная декларация на fsk.ru и на наш.дом.рф. Предложение действует до конца сентября 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на fsk.ru.
2: Вторую воду «Шишкин лес» ты зачем взяла?
3: В гипермаркетах «Глобус» я плачу за одну 49,99, а беру две. А еще могу выиграть миллион на тарелочке с золотой каемочкой на покупки.
4: «Глобус». 20 лет делаем жизнь вкуснее. До такси со 2 сентября 18 ноября 2026 года. Информация об организаторе, правила, количество призов, срок, месте и порядке получения на globus.ru.
5: Есть вещи, о которых не говорят вслух. Есть решения, которые принимаются в тишине. Есть уровень, снимающий вопросы. И адрес, говорящий сам за себя. Клубный дом «Космо-422» в Замоскворечье. Берег Москвы-реки в 7 минутах от Кремля. Абсолютная приватность в готовом доме с безупречной историей. «Галс Девелопмент». Строим счастье для людей. Подробнее на сайте gals-development.ru.
6: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: так сказал, так получилось, как будто Оззи Осборн и Джеки Бой один такой. То есть мы ведем утреннее шоу сегодня вместе с Оззи Осборном. Ребята, ура, поздравьте. Он не умер, он стал ведущим на радио Максим. Друзья, но такое возможно только в «Матрице». Мы сегодня, собственно говоря, это и обсуждаем, что такое «Матрица» и как вы в ней оказались. И как понять, что вы в «Матрице». Вот Диман пишет, что все мы находимся в «Матрице». Не зря же убрали таксофоны, чтобы мы не смогли выбраться. Вы помните, да, в фильме «Матрица» они звонили через таксофон, таким образом выбирались из «Матрицы». Это «Матрица внутри сна, внутри матрицы, внутри сна, внутри матрицы», пишет Димон. И ведь действительно нельзя не согласиться с Дмитрием, что таксофоны с улиц пропали. Ну, так как бы, может быть, где-то и есть парочка, но мне кажется, что они уже не функционируют, а раньше на каждом шагу были. И их всех поубирали, это, скорее всего, тоже неспроста, это подозрительно. Василий говорит, вам с Димгой можно сняться в блокбастере «Чак и Шуматрица». Ну, как только Шуманский вернется, мы этим займемся вплотную. Также у меня есть еще парочка сообщений. «Матрица» — это про мои понедельники. Кофе, метро, офис, снова кофе. «Матрица» меня не отпускает. Я не увяз, я тут главный баг, и никто не может меня пофиксить. Друзья, ну как-то никто не может. Сейчас мы знаем, у нас есть специальное средство, которое фиксит все баги в «Матрице». Это специализированная реклама на радио «Максим», после которой будет «Red Hot Chili Peppers» и «Cola Shaker».
1: «Чаки Бой». «Один такой». Радио «Максимум». Реклама.
2: В хоромах своих аз есмь царь.
3: Каждый в своем доме царь.
2: А царским хоромам царская защита.
3: Полис страхования недвижимости в Альфа-страховании — это полная защита квартиры и дома даже от того, что падает. Круглосуточная поддержка и быстрые выплаты онлайн сразу на карту. АО «Альфа-страхование».
4: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
5: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новые или с пробегом – это к Авито Авто.
6: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
7: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, шоколад «Аленка» в ассортименте от 75 до 87 граммов. 84 рубля. С 20 августа по 2 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно. Низкие цены.
8: В ленте.
9: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на городской кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
10: У меня дело выгорело.
11: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
12: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
13: Дети растут так быстро, что к концу этого ролика попросят называть их подростками. А мы попросим оставаться на связи. С тарифом МТС Junior ребенок сможет связаться с семьей даже при нуле, а с SOS-кнопкой позвать на помощь и поделиться геолокацией в любой момент. Подключайте МТС Junior. Лучше безопасный детский тариф.
14: Пользователям МТС Junior, МТС Junior Plus, семейной группе с ролью ребенок, сервис «Соскнопка» всегда на связи со скидкой 100%. Лучший безопасный детский тариф. Согласно исследованию X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона, интернет, голосовая связь. Подробности на mts.ru.
15: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца сентября, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
16: Два равных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
17: Нужен повод для хорошего настроения? С «Ловитой» на Авито это просто. Заходите на «Ловиту» и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки

0: скидки, когда захотите. Лавита на Авито. Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товару. Подробнее на avito.ru 12+.
1: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
2: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
3: Телеканал «Че» предупреждает. Влад Чижов очень вредит преступникам, мошенникам и прочим негодяям.
4: Влад, ну ты опять начинаешь.
3: Да. Новый сезон реалити-расследования «Влад решает» с 7 сентября в 22.30 на «Че» для лиц старше 16 лет.
5: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: Дикий бой. Один такой. На радио «Максимум».
1: Это были Coolest Shaker Hush в эфире 9.32. Ну, раз так, дорогие друзья, про «Матрицу» не хотите мне писать, тогда я порадую вас новостями.
0: Новость на радио «Максимум».
1: Новость такая, осенняя, концелетняя, да, под хэштегом «Пьющие насекомые». Сейчас не секрет, что уже начали падать с деревьев всяческого рода яблоки, груши, бог знает, что у вас там еще на садовых участках растет, кабачки, все это падает, в общем-то гниет, и тут на дороге, на пороге появляются они, пьяные осы. Да, Британская ассоциация по борьбе с вредителем предупредила людей о сезонной опасности. Я понимаю, что это проблема не только в Великобритании, но и вообще повсеместно, и у нас тоже. Насекомые в данное время года находят немало гниющих забродивших фруктов и, соответственно, активными питаются. Вы рисали, чего? Наступает что? Правильное состояние, схоже с неким опьянением. Я уж не знаю, как у них там это проявляется у насекомых, но практически так же, как и у людей, скорее всего. Хуже всего, что такие пьяные овцы, они вовсе не становятся веселыми или умиротворенными. Наоборот, они проявляют куда большую агрессию, чем обычно, становятся настоящими гопниками. В наибольшей группе риска, конечно же, оказываются аллергики. Мы с вами, дорогие друзья, дети, пожилые люди. Да вообще, какому человеку будет приятно, если его ужалит пьяная оса? Поэтому лучше с ними на всякий случай не связываться лично своими руками и пригласить каких-нибудь специалистов отдел по борьбе с пьяными осами или что-нибудь в этом духе, чтобы они их забраковали и отправили в какой-нибудь осиный вытрезвитель. И вообще, упаси вас Бог начать с ними выпивать.
0: Чаки-бой. Один такой.

0: Реклама.
1: Казань брал, Астрахань брал, Рим брал.
2: Берите любую точку мира с полисом для путешествий от Альфа-страхования.
3: Медицинская защита, отмена рейса
2: или потеря багажа – все под контролем.
1: Красота-то какая, лепота.
4: Годовой полис по цене, как за месяц. Быстрые выплаты сразу на карту. АО «Альфа-страхование».
5: «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90» с приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный 7-местный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич». Точность решений.
6: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич-9М.ру». Реклама АО «ПД» не оферта.
7: Куда срочно перенести рабочие чаты?
8: Мессенджер не должен напрягать. Он просто должен работать. Чтобы вы тоже могли спокойно работать. Переходите в бесплатный мессенджер для работы Bittrex24. Личные и групповые чаты, каналы, видеозвонки, нейросеть. Приглашайте коллег и внешние команды. Bittrex24. Мессенджер для вашей компании.
9: О, бесплатный тариф для любого числа сотрудников. Это нам надо.
10: Подробнее на сайте Bittrex24.ru. 16+.
11: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
12: «Пятерочка» доставляет.
13: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеет ограничения. Подробности приложения «Пятерочка». 12+.
14: «Чанган» предлагает максимум драйва с бестселлером «ЮНИЭС». Легендарный и надежный двигатель. Набор умных ассистентов. Зимний пакет. Меньше чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
15: ПАО «Банк ВТБ». Указана цена на «Чанган ЮНИЭС» в комплектации «Техно» 2025 года выпуска. С одновременной сдачей автомобиля в трейд-ин и оформлением кредита, не являющегося субсидированным кредитом «Чанган».
16: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
0: «Максимум». Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: один такой. На радио «Максимум».
1: Утреннее шоу «Миссис Фу Файтерс» «Asking for a Friend». У нас в этом часе тема под названием «Ты увяз в матрице» или «Я увяз в матрице». Но в любом случае про матрицу говорим в честь дня рождения Киану Ривза, который в этой самой матрице снимался и выбрался из нее, кстати, между прочим. Но это, конечно, у него на это ушло как минимум 3, по-моему, 3 полнометражных фильма. Что по поводу вас, дорогие друзья, кто увяз в «Матрице»? «Матрица»? Да я уже в ней третий сезон подряд, пора искать Морфеуса поблизости. Если вы забыли, как выглядит Морфеус, это лысый чернокожий мужчина с очень элегантным плащом. В нем, точнее, в элегантном плаще кожаном и довольно креативными очками. У него две руки. В одной руке красная таблетка, в другой руке синяя таблетка. К большому сожалению, я не помню, какая из них за что отвечала, поэтому жрите обе. После 3 подряд совещаний я себя точно чувствую в «Матрице». Кто-то дергает за ниточки. Ну, в общем-то, да, работа, она похожа на «Матрицу». Ну, система это и есть система, «Матрица» это что-то в виде системы, поэтому ничего удивительного, что есть такие... как называется? Ну, у меня вылетело из головы. Не хочу об этом даже вспоминать параллели. Увяз. Да я тут как встроенный скрипт действую по алгоритму, даже и не спорю. Правильно, вы всего лишь маленький винтик в этой большой машине. Кажется, у меня лаги. День повторяется. Срочно нужен перезапуск. Ладно, друзья, перезапускаем нашу матрицу. В следующем часе аудиоконкурс и розыгрыш 2 билетов на суперкросс. Но только после рекламы. One Apes и Papa Roach. А, ну и Нирвана, как я мог забыть, конечно. Smells Like Teen Spirit, погнали!

0: мобильное приложение для мощного настроения. Более 20 музыкальных онлайн-станций на любой вкус. Подкасты, записи эфиров и все самое интересное в одном клике от тебя. Мобильное приложение «Радио Максимум». Заряжено, чтобы заряжать. Реклама.
1: Вы за это дорого заплатите. За нерешительность и колебания по инвестированию в квартиру премиум-класса от ФСК. Простая арифметика. Сейчас, если у вас есть маленький ребенок, квартиру в ФСК вы приобретаете под 3,7% годовых и со скидкой до 40%. В октябре условия серьезно изменятся. Рынок недвижимости ждет суровая реальность. Бизнес и премиум-класс под 3,7% годовых и со скидкой до 40% отправятся в копилку воспоминаний. Инвестируйте в квартиру от ФСК в сентябре, или вы дорого заплатите за нее же.
2: ООО «Специализированный застройщик Гудсити». Проектная декларация на fsk.ru и на nash.com.rf. Предложение действует до конца сентября 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на fsk.ru.
3: Встречайте! Новый коммерческий фургон «Фотон Вью». Настоящий мобильный центр для логистики в динамичном городе. Стильный, комфортный и невероятно маневренный. «Фотон Вью» легко приспосабливается к узким проездам и ограниченным по высоте парковкам. Доступны как автоматическая, так и механическая коробки передач. Объем грузового отсека вмещает до 7 кубических метров. «Фотон Вью» уже в наличии более чем в 70 официальных дилерских центрах. Подробнее на сайте компании photon-mbarus.ru.
4: В гиперленте ИОКей летняя гиперраспродажа со скидками до 60% на товары для дачи, активного отдыха, одежду и многое другое.
5: Количество товаров ограничено. Акция действует с 1 августа по 30 сентября 2026 года.
4: Гипервыгода в каждой покупке.
5: Все подробности на lenta.com.
6: Мобискар автостекло заменим быстро и легко.
7: Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. Это может быть опасно. Замените стекло в Мобискар всего за 1 час. Гарантия на работу 10 лет. Запишитесь прямо сейчас на mobiscar.ru.
6: Мобискар автостекло заменим быстро и легко.
8: Пожалуйста, извините, можете нас сфотографировать?
9: Конечно. Вас на фоне Спасской башни, Василия Блаженного, ГУМа или моего дома.
10: Татарская, 35. Элитный дом рядом с Кремлем, с уникальной архитектурой и панорамными видами на историю. Коллекционное здание, ставшее новой достопримечательностью центра столицы. Донстрой. Проектная декларация на наш.дом.рф.
11: Голосуйте и выигрывайте призы с программой «Миллион призов». С 18 по 20 сентября сделайте выбор онлайн. Получите от 1000 до 50 тысяч баллов. Обменивайте на скидки в ресторанах, магазинах, музеях и не только.
12: Все подробности на mos.ru.
0: «Максимум». Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

И снова здравствуйте! В эфире утреннее шоу на радио «Максимум». К сожалению, сегодня не в полном составе. Дмитрий Николаевич Шуманский. Взю! Ну, в смысле, улетел в командировку, вернется только на следующей неделе. Поэтому ближайшие три дня, а потом еще понедельник и вторник мы придем вместе с вами. С глазу на глаз, с роту на рот. Точнее, у меня рот, у вас уши. В общем, тет-а-тет, как говорят французы. Плюс 19 градусов прямо сейчас в эфире. Ну и на улице тоже в Москве облачно с прояснениями. Осадков сегодня не ожидается. Хорошая летняя погодка 2 сентября. Это то, что нужно. Впереди у нас целый час, который мы будем с вами развлекаться по полной программе в аудиоконкурсе нашим фирменным и любимым «Поговорим не тут». Какие у него будут условия, задания, озвучу чуть позже. И приз тоже, но уже могу намекнуть, что это будут билеты на суперкросс. Ну а пока не знаю, что вам предложить. Давайте послушаем классную музыку. В этом часе она будет поистине прекрасна. Здесь вам и Oasis, Three Days Grace. Здесь и Three Doors Down с группой Queen. Здесь и Depeche Mode с группой Supergrass. А прямо сейчас The Rasmus, Living in a World Without You.

0: и бой. Один такой. На радио «Максимум».
1: Это были Supergrass, очень прикольные, классные ребята, и мой возраст позволяет мне, и память тоже, слава богу, вспомнить классный клип, на котором они катались, если я не ошибаюсь, на велосипедах такие, пели эту песенку забавную. В общем, было классно, дорогие друзья, также будет классно и на чемпионате России и Москвы по суперкроссу, куда мы будем разыгрывать два билета прямо сейчас в аудиоконкурсе.
0: Поговори мне тут. На радио «Максимум».
1: Итак, друзья, выиграли два билета на чемпионат России и Москвы по суперкроссу. Уже совсем скоро в Крылатском сойдутся лучшие мотогонщики России. У тебя есть шанс увидеть безумные скорости и опасные трюки своими глазами. Побывать в техническом парке перед заездами и приятно провести время в зоне отдыха и развлечений для всей семьи. 5 и 6 сентября. Стадион технических видов спорта в Крылатском. Ну что, все любители мото, суперкросса, этот аудиоконкурс сегодня для вас. Ну, вообще, для тех, кто не знает, чем заняться 5-6 сентября, мне кажется, отличная идея сходить, посмотреть, как люди показывают невероятное умение владением мотоциклами. Короче, что будем делать? Аудиоконкурс, напоминаю, что это наше любимое развлечение с Шуманским, но и без него оно тоже будет неплохое, я уверен. Вы присылайте нам аудиосообщение по номеру 8926007137 в мессенджер Макс, в котором вы выполняете специальное задание. Раз уж мы сегодня отмечали день рождения Киану Ривза, и все подумали, какого черта, какой Киану Ривз, где же и наши отличные российские, советские актеры. Да, друзья, есть такие. Сегодня день рождения у Евгения Павловича Леонова. К сожалению, его уже с нами нету, да, но это величайший российский, советский актер театра и кино, народный артист СССР, это доцент, это...

король из обыкновенного чуда. Это Уэф из Кинзадзи. Это столько классных ролей, которые мы все знаем наизусть, благодаря ему, его невероятному актерскому таланту, его потрясающей харизме. Ну и, конечно же, он мастер озвучания. 1969-1972 год. Озвучка роли Винни-Пуха в голове моей бабилки. Да-да-да. Все мы знаем этого прекрасного персонажа. Во многом любим благодаря именно Леонову. Давайте сегодня придумаем свой вариант озвучки Винни-Пуха. Вы станете мастером озвучания, и вы должны озвучить Винни-Пуха, ну, как-нибудь по-своему, какими-то своими приколюшками, какими-то своими фишечками. Можно, в принципе, взять те же самые выражения из мультфильма, но в каком-то своем, только вам... доступном ключе, скажем так. Друзья, присылайте свои тирады Винни-Пуха и озвучку на 8926007103.7 в мессенджер Макс. Я буду слушать все внимательно, ставить в эфир самых веселых и крутых. Ну и, конечно же, мы выберем победителя, который сегодня получит 2 билета на суперкросс. Как говорится, это же неспроста.

0: Русский бой. Один такой. На радио «Максимум».
1: Общий сбор, дорогие друзья. Аудиоконкурс «Поговорим не тут», в котором мы сегодня разыгрываем два билета на суперкросс в Крылатское. Вы можете туда сгонять абсолютно бесплатно благодаря радио «Максимум», ну и ребятам, соответственно, из суперкросса. И, конечно же, Евгению Леонову, человеку, который озвучил Винни-Пуха в свое время. У него сегодня день рождения. Мы таким образом решили почтить и поздравить его. И, собственно говоря, Дэн Глоб врывается в озвучку Винни-Пуха. Такое было задание. Сегодня озвучить Винни-Пуха как-то по-новому, как-то по-своему, как-то креативно, как-то классно. Давайте послушаем.
2: Добрый день, это профессор Пухов. Сейчас работаю над тем, как внедрить свиней искусственный интеллект, сове просто интеллект, и интегрировать ослу хвост в опу.
1: В опу. Вообще, в принципе, сова-то и так умная была. Я думаю, интеллект можно внедрить тигре. Тигр, мне кажется, был не сильно интеллектуальным, зато энергичным. Константин.
3: Из лесной, из молодежи панковал один лишь я. Бил я пяточка по роже, он же грязная свинья.
1: Очень хорошая озвучка Винни-Пуха в стиле «Сектора газа». Константин, молодец. У нас еще Игорь на подходе, но, к сожалению, не могу его поставить в эфир, потому что я не прослушал его сообщение, а вдруг он там матюгается как-нибудь страшно. Поэтому прямо сейчас во время рекламы этим и займусь. А вы пока слушайте Queen, Three Doors Down. И, конечно, присылайте мне свои аудиосообщения, варианты озвучки Винни-Пуха, ваш собственный, авторский. Я бы даже так сказал. С удовольствием послушаю в эфире, поставлю. И, возможно, билеты на суперкросс станут вашими сегодня.
0: Реклама.
4: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер

0: Tenet T7. Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
1: У меня дело выгорело.
2: И сам я выгорел.
3: Это не дело.
4: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
5: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.

0: Это новая волна роутеров Domru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения Domru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: От английского волна. Наименование оборудования. АО 5 Телеком Холдинг. Угарин 106-590-282-86-20. Город 5. Детали dom.ru.
2: Дабы на дорогах порядок был, каждому водителю по соколиному глазу. А кто ослушается?
3: Сейчас 21 век, Ваше Величество.
4: ОСАГО в альфа-страховании.
5: Вот настоящий порядок.
6: Платят быстро, онлайн и выше рынка.
2: Красота-то какая. Лепота.
7: АО альфа-страхование. Лидер ОСАГО в России.
8: Основание рейтинга всех страховщиков агентства страховых новостей по итогу 2024 года.

0: бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл», город Черноголовка, ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0 плюс.
2: Шапку надень, с незнакомцами не разговаривай, куда не надо, не ходи. Что попало, не смотри. Фух.
3: Доверьте вопросы безопасности МТС Джуниор. Защитник ответит мошенникам, а безопасный интернет заблокирует взрослый контент. Подключайте МТС Джуниор. Лучший безопасный детский тариф. А шапку лучше все же надевать.
4: Тариф МТС Джуниор или МТС Джуниор Плюс включены сервисы безопасный интернет и МТС Защитник со скидкой 100%. Лучший детский тариф для безопасности. По результатам исследования, проведенного X-консалтинг в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона. Интернет, голосовая связь. Подробнее на mts.ru.
5: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес Спасибо. Сбер, ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. Пао Сбербанк.
6: Телеканал ЧЕ предупреждает. Влад Чижов очень вредит преступникам, мошенникам и прочим негодяям.
7: Влад, ну ты опять начинаешь.
6: Да. Новый сезон реалити-расследования «Влад решает» с 7 сентября в 22:30 на ЧЕ для лиц старше 16 лет.
8: Майкл Фассбендер и Алисия Викандер в фантастическом экшене «Надежда».
9: Все жители сбежали после того, как появились они.
10: Монстр или нет, мне на это плевать!
9: Такого мир еще не видел.
8: Человечеству брошен вызов. «Надежда». Кино с 10 сентября. 18+.
11: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
12: Максимум. Телефон рекламной службы. 8 499 579 77 99.

0: такой. На радио «Максимум».
1: В голове моей опилки криптонит. Новая версия Винни-Пух Супермен. Ребята, мы сегодня придумаем озвучку Винни-Пуха, точнее вы придумываете. Присылайте нам в аудиоконкурс, аудиосообщение на 89-26-007-137. Это ставлю в эфир. Вы получаете 2 билета на Суперкросс. В общем, все как договаривались. И вот Игорек. Давайте послушаем, что он нам приготовил.
2: Эй, ты мохнатый, давай сюда свой мед. В смысле, куда ты меня послал? Ты так тащи ружье, мы сейчас разворошим этот ур.
1: Такая вот в стиле 90-х голосом такого переводчика Аутло, типа Володарского. Ну, неплохо. Вась Камушкин, конечно, даже без него.
3: Куда идем мы с пяточком? Большой-большой секрет. Киану Ривзу, за бычком которого там нет. Ой-ой-ой, пятачок. Это какой-то неправильный кролик.
1: Сразу вспомнил свою молодость, когда я на телеканале A1 делал пародию на Винни-Пуха. Как раз переодевался в кролика такого садомазохиста. Там была примерно такая же история, как у Васи. Вот, у дураков мысли сходятся. Роман! А нет, давайте не Роман, давайте Сергея.
4: Дорогой дружок, возможно, ты не виноват. Ты просто запутался. Но ты мне расскажи, кто тебя этому научил? Я, капитан Винни-Пух, знаю, что с этим делать. И я всегда буду с тобой рядом.
1: Это криминальная драма. Капитан Винни-Пухов. Тогда уж пускай будет, друзья. Ну вот, что-то такое у нас пока не сильно весело. Хотя, с другой стороны, не в этом смысл. Главное, классная озвучка Винни-Пуха. Вот что нам сегодня интересно. В честь дня рождения Евгения Леонова, который этого Винни-Пуха озвучил аж с 69 по 72 год в советское время. И вы выросли на этом мультфильме. Давайте придумаем что-то свое. Конечно же, хочется не менее классное, чтобы подарить вам не менее классный подарок. Это билеты на Суперкросс. И уже в следующем выходе мы узнаем, кто же победитель.
0: Реклама. Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца сентября, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфабанк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк». 5 сентября в 16:00. Владивосток. Площадь борцов революции. Специальное мероприятие в рамках фестиваля культуры ВЭФ. Владивостокские сезоны. Концерт «Мелодии Тихого». В программе вечера выступление коллективов Дальнего Востока. Вход свободный. 0+.
5: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: 21 Pilots Drum Show. У нас утреннее шоу. Сегодня мы придумаем новую классную озвучку. Хотя куда класснее, чем Леонов. Невозможно сделать озвучку Винни-Пуха. В аудиоконкурсе разыгрываем два билета на первенство чемпионата Москвы по суперкроссу. Итак, друзья, есть у нас энное количество претендентов. Один из них это Андрей, второй Константин. Давайте послушаем Андрюху.
1: Со времен оригинальной истории прошло 30 лет.
2: Итак, Питак, как видишь, рифмовать я не разучился, а с пчелами вопрос не решился. Поэтому бери ружье, пойдем со мной.
0: Ну и так, Питак, как это хорошо звучит. Но есть Константин, который мне напихал просто по полной программе аудиосообщений, начиная с вот этого.
3: Из лесной, из молодежи панковал один лишь я. Бил я пяточка по роже, он же грязная свинья.
0: Похоже на багровый фантомас чем-то.
4: Здравствуйте, да? Лесные жители, совы, тигры, леслы. Теперь вы все здесь мне должны. Зовите меня Дон Чак Мишон.
0: Дон Чак Мишон.
5: Дон Мишон, это говорит Пятачок.
0: Ну, там пошел уже целый сериал, Константина, я не буду ставить вам все. Но я думаю, что за волю к победе, за количество, конечно, ну и за качество тоже, Константину мы дарим приз. Друзья, он у нас сегодня победитель и получает от Радио Максимум два билета на первенство чемпионата Москвы по суперкроссу. Главные российские мастера мотокросса уже готовят свои байки. Тебя ждут резкие повороты, внезапные трамплины, сложные препятствия, а также лаунж-зона, фуд-корт и множество развлечений для всей семьи. 5 и 6 сентября – стадион технических видов спорта в Крылатском.
6: Чаки-бой. Один такой.

Three Days Grace, Shock Outline. В эфире утреннего шоу на радио Максимум, которое сегодня подошло к своему логическому завершению. Вот Александр под конец мне написал: «Доброе утро, Чак, хороший эфир, спасибо. Вам спасибо за теплое слово, Александр, так приятно. Но что бы ты выбрал, пока нет Шуманского?» Вопрос.

чтобы Константин Михайлов вел с тобой утреннее шоу, или ты присоединился к нему в вечернем шоу? Ну, конечно же, я бы выбрал, чтобы Константин Михайлов, несмотря на свой почтенный возраст, присоединился бы ко мне, и мы как старый добрый... Мы же с Костей вели вечернее шоу, или какое? Мы какое-то шоу с Костей точно вели, не продолжительно, но какое-то время.

0: Павелецкая Сити. Старт продаж нового корпуса. Застройщик ОСЗ Дубининская, 59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Неоферта.
1: ММА-серия «Жаркое начало осени». В октагоне Константинов против Михалева, Курочкин против Содикова и другие горячие ММА-противостояния. Главный бой вечера – долгожданный пятираундовый бой в тяжелом весе. Чемпион ММА-серии Дмитрий Мастиф Андрюшко, претендент Франсимар Бадао Баррозу. 5 сентября. ММА-серия 95. Билеты в продаже на сайте show.mma-series.com. 16+.
2: На Поварской улице открылся гриль-ресторан «Телец-Тунец». Главный герой этого проекта – один из самых больших грилей Москвы. Здесь смокер, дровяная печь, аргентинский гриль с вертелом, классический угольный гриль и каменный тандыр. В меню три версии вителла тоната, ребра и брискеты из смокера, рыбы и морепродукты, хачапури с крабом и большие блюда для компании. Поварская, 8/1. Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: Макси Ньюс. Гейминг.
1: Всем привет, в эфире максимальные новости за одну минуту. В этом выпуске. Чемпионат мира по Excel объявил свой набор. Да-да, бойцы электронных таблиц выходят на арену. Квалификация стартует 26 сентября. А финал прогремит 1 и 2 декабря в Лас-Вегасе на арене HyperX. Там, где обычно рубятся киберспортсмены в CS и Dota. Призовой фонд 100 тысяч долларов. За первое место 20 тысяч. Сначала отбор, затем групповой этап 10 и 17 октября, а дальше только сильнейшие. Один билет открывает доступ ко всем 18 игровым кейсам турнира. Срочно отправляем туда всех, кто годами сводит дебет с кредитом. Это их звездный час. Excel – это не скучно, это спорт, и он становится все эпичнее. С вами были максимальные новости. Еще больше полезного и интересного совсем скоро.
0: Макси Ньюс.

0: предупреждает. Влад Чижов очень вредит преступникам, мошенникам и прочим негодяям.
1: Влад, ну ты опять начинаешь.
0: Да. Новый сезон реалити-расследования «Влад решает» с 7 сентября в 22:30. Ночи для лиц старше 16 лет.
2: Бизнес под давлением.
3: Где искать точки опоры?
2: 12 сентября приходите за ответами на конференцию «Предпринимательский класс» в Санкт-Петербурге. Подробности на businessclass.rbk.ru.
3: 18+.
4: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 2020. Твой голос. Сила России.
5: Максимум. Телефон рекламной службы 8 499 579 77 99.

0: неделя с группой The Rolling Stones на радио «Максимум». Осенью 1997 года The Rolling Stones шарахнули альбомом «Bridges to Babylon». Фанаты полистали приложенный к диску буклет и обнаружили странную деталь. Авторы подавляющего большинства песен — классическая парочка Джаггер-Ричардс. А вот напротив названия «Anybody's Seen My Baby» почему-то виднелись еще два имени — певицы Кей Ди Лэнг и ее продюсера. Спасибо Анжеле, дочери гитариста Кита Ричардса. На финальных этапах работы над альбомом Кит дал ей послушать кое-что из нового материала. И Анжела подметила, что припев одной песни ей что-то до боли напоминает. Ричардс уже тогда не сильно следил за новой музыкой, так что он был в шоке, что Кей Ди Лэнг успела выпустить песню «Constant Craving» с точно такой же мелодией еще в 1992 году. Мик Джаггер тоже вожился, что ни разу не слышал эту композицию. Так что роллинги посовещались с юристами и на всякий случай включили певицу и продюсера в список соавторов. Это лишило их части прибыли, но также и обезопасило от возможных судебных разбирательств.
1: The Rolling Stones. Anybody seen my baby?

0: премьеры сериала «Трудно быть богом» остался один день. Спонсор ООО «Рестрим Медиа».
1: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября. Только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.

0: Реклама.
1: Вы за это дорого заплатите. За нерешительность и колебания по инвестированию в квартиру премиум-класса от ФСК. Простая арифметика. Сейчас, если у вас есть маленький ребенок, квартиру в ФСК вы приобретаете под 3,7% годовых и со скидкой до 40%. В октябре условия серьезно изменятся. Рынок недвижимости ждет суровая реальность. Бизнес и премиум-класс под 3,7% годовых и со скидкой до 40% отправятся в копилку воспоминаний. Инвестируйте в квартиру от ФСК в сентябре, или вы дорого заплатите. За нее же.
2: ООО «Специализированный застройщик Гудсити». Проектная декларация на fsk.ru и на nash.dom.rf. Предложение действует до конца сентября 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на fsk.ru.
3: Второй гель для труб X-Stormer Turbo. Ты зачем взяла?
4: В гипермаркетах «Глобус» я плачу за 1 999 99, а беру 2. А еще могу выиграть 1 000 000 на тарелочке с золотой каемочкой на покупки.
5: «Глобус». 20 лет делаем жизнь вкуснее. Дата акции со 2 сентября по 17 ноября 2026 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте порядка получения на globus.ru.
0: Максимум. Телефон рекламы. Главной службы 8 499 579 77 99.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: в этом выпуске. 60% россиян хотели бы вернуть летние каникулы во взрослую жизнь. Больше всего скучают по общению с одноклассниками. Так ответили 35%. По переменам и свободному времени 17%. По любимым урокам и звонкам около 30% суммарно. Из школьной еды чаще всего вспоминают булочки с ватрушками и котлету с гарниром. Самым неприятным моментом были ранние подъемы. При этом 36% признали, что школьные годы были легкими. Просто тогда они этого не понимали. 1 сентября отгремел, и нам остается только ностальгически вспоминать, как это было. Кажется, не так уж и плохо. Хотя будильник по-прежнему ненавидим. Это были максимальные новости. Еще больше полезного и интересного совсем скоро.
1: Макси Ньюс.

0: Реклама.
1: Вы за это дорого заплатите. За нерешительность и колебания по инвестированию в квартиру премиум-класса от ФСК. Простая арифметика. Сейчас, если у вас есть маленький ребенок, квартиру в ФСК вы приобретаете под 3,7% годовых и со скидкой до 40%. В октябре условия серьезно изменятся. Рынок недвижимости ждет суровая реальность. Бизнес и премиум-класс под 3,7% годовых и со скидкой до 40% отправятся в копилку воспоминаний. Инвестируйте в квартиру от ФСК в сентябре, или вы дорого заплатите. За нее же.
2: ООО «Специализированный застройщик Гуд Сити». Проектная декларация на fsk.ru и на nash.dom.rf. Предложение действует до конца сентября 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на fsk.ru.
0: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-7799. С первой ноты. Ты знаешь, это максимум. Максимум.

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на городской кроссовер G-Land J6 онлайн в офисах банка или в дилерских центрах G-Land. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
2: В длинной дороге или в начале пути. Сочная сосиска, мягкая булочка, хот-доги от АЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на АЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов». Акция действует на АЗС «Татнефть» по 30 сентября 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте азс.татнефть.ру.
3: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Прайм. ПО «Инстамарт-сервис», город Москва, Украина, 118-774-649-49-80-12+. Подписка Прайм. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
4: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
5: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новое или с пробегом — это Авито Авто. Проверки авто проводятся.

0: доставил.
1: АО «Вкусвилл», город Черноголовка, ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0 плюс.
2: «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90» с приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный 7-местный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров. Только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич». Точность решений.
3: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич-М.ру». Реклама на ООО «БД» не оферта.
4: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
5: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
6: Нужен повод для хорошего настроения? С «Лавитой» на «Авито» это просто. Заходите на «Лавиту» и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. «Лавита» на «Авито».
7: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+.
8: Майкл Фассбендер и Алисия Викандер в фантастическом экшене «Надежда».
9: Все жители сбежали после того, как появились они.
10: Монстр или нет, мне на это плевать!
9: Такого мир еще не видел.
8: Человечеству брошен вызов. «Надежда». Кино с 10 сентября. 18+.
11: Нас копируют и цитируют. Нам подражают. Нами вдохновляются. Среди копий ищите первоисточник. Смотрите «Драйв». Первый автомобильный телеканал. Для зрителей старше 16 лет.
12: «Максимум». Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Реклама.
1: Вы владелец бизнеса.
2: А значит, работаете за...
3: Троих.
4: Четверых.
5: Пятерых не хотите?
1: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
6: Дети растут так быстро, что к концу этого ролика попросят называть их подростками. А мы попросим оставаться на связи. С тарифом МТС Junior ребенок сможет связаться с семьей даже при нуле. А с SOS-кнопкой позвать на помощь и поделиться геолокацией в любой момент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф. Пользователь МТС Junior, МТС Junior Plus, семейной группе с ролью ребенок. Сервис SOS-кнопка всегда на связи со скидкой 100%. Лучший безопасный детский тариф. Согласно исследованию X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона, интернет, голосовая связь. Подробности на mts.ru.
7: Да вы заработали.
8: Что?
7: А что?
8: Перевозки – это задача со звездочкой.
1: Ищите на Авито услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
9: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
1: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
10: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования. 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 0020. Твой голос. Сила России.
0: Максимум. Телефон рекламной службы 8 499 579 77 99.

0: Реклама.
1: Вы за это дорого заплатите. За нерешительность и колебания по инвестированию в квартиру премиум-класса от ФСК. Простая арифметика. Сейчас, если у вас есть маленький ребенок, квартиру в ФСК вы приобретаете под 3,7% годовых и со скидкой до 40%. В октябре условия серьезно изменятся. Рынок недвижимости ждет суровая реальность. Бизнес и премиум-класс под 3,7% годовых и со скидкой до 40% отправятся в копилку воспоминаний. Инвестируйте в квартиру от ФСК в сентябре, или вы дорого заплатите. За нее же.
2: ООО «Специализированный застройщик Гуд-Сити». Проектная декларация на fsk.ru и на nash.dom.rf. Предложение действует до конца сентября 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на fsk.ru.
3: ММА-серия «Жаркое начало осени». В октагоне Константинов против Михалева, Курочкин против Содикова и другие горячие ММА-противостояния. Главный бой вечера – долгожданный пятираундовый бой в тяжелом весе. Чемпион ММА-серии Дмитрий Мастиф Андрюшко. Претендент Франсимар Бадао Баррозу. 5 сентября. ММА-серия 95. Билеты в продаже на сайте show.mma-series.com. 16+.
0: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

0: Макси Ньюс. Приложение.
1: Всем привет! В эфире максимальные новости за одну минуту. В этом выпуске. Бывшие разработчики одного из популярных фотосервисов создали новое приложение с упором на ретро и привлекли 21 миллион долларов. Пока весь рынок молится на нейросети, инвесторы вложились в проект, который делает прямо противоположное. Убирает алгоритмы и рекомендации. В приложении можно вести фотодневник, собирать общие альбомы с близкими и даже отправлять посты в виде бумажных открыток по почте. Никаких блогеров и бесконечной ленты незнакомцев. Только друзья и семья. За 3 года у сервиса почти 8 миллионов скачиваний и более 1,5 миллионов активных пользователей в месяц. Рекламы нет, компания зарабатывает на подписке. Наконец-то соцсети возвращаются к тому, ради чего задумывались. Общению с близкими, а не бесконечной гонки за лайками. А что, хорошая мода? Это были максимальные новости. Еще больше полезного и интересного совсем скоро.
0: Макси Ньюс.

0: Реклама.
1: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
2: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новое или с пробегом – это к Авито Авто.
3: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
4: В дороге хочется домашнего уюта. Румяное тесто и сочная начинка. Коллекция национальной выпечки на ЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на ЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов».
5: Акция действует на ЗС «Татнефть» по 30 сентября 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.

0: роутеров Domru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Domru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: Wave от английского слова. Наименование оборудования. АО «Телеком Холдинг». Угарин 106 590 202 86 20. Город Пермь. Детали dom.ru.

0: бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл», город Черноголовка, ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Георгий Чевчан, лидер команды «Такаяма Форвард Авто», двукратный чемпион мира по дрифту.
3: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло «Такаяма». Уникальная технология «Адаптек» мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. «Такаяма» – адаптивная защита двигателя.
4: Вы владелец бизнеса.
5: А значит, работаете за...
6: Троих.
7: Четверых.
8: Пятерых не хотите?
4: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом и нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
9: «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90» с приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный 7-местный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич». Точность решений.
10: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич-М.ру». Реклама на ООО «БТ-Мяфер».
11: Нас копируют и цитируют. Нам подражают. Нами вдохновляются. Среди копий ищите первоисточник. Смотрите «Драйв». Первый автомобильный телеканал. Для зрителей старше 16 лет.
12: Бизнес под давлением.
13: Где искать точки опоры?
12: 12 сентября приходите за ответами на конференцию «Предпринимательский класс» в Санкт-Петербурге. Подробности на businessclass.rbk.ru.
13: 18+.
14: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
15: «Максимум». Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: неделя с группой The Rolling Stones на радио «Максимум». В записи пластинки «Foreign Tones» роллингам помогала целая толпа звездных гостей. От Пола Маккартни до Бруно Марса. В их числе оказался и Стив Уинвуд, легендарный британский мультиинструменталист. Вот что о нем говорит гитарист Кит Ричардс.
1: «Я познакомился со Стиви, когда ему было лет 15. Не знаю, как ему удалось выйти на сцену в таком возрасте. Так что в каком-то смысле я знаю Стиви больше половины его жизни».
0: Нынешний продюсер The Rolling Stones Эндрю Уотт изначально хотел, чтобы на клавишных в песне «Jealous Lover» сыграл Мик Джаггер, но тот отказался, желая сосредоточиться на вокале. Вот что он говорил об этом.
1: «Я хочу иметь возможность исполнить песню в студии, реально исполнить. Я не смогу сделать это, сидя за пианино. Мы задумались, какой хороший пианист знает толк в соуле. И мне на ум сразу пришел Стив».
0: Предлагаем вам послушать финальный результат этих споров. The Rolling Stones и Стив Уинвуд на клавишных. Песня «Jealous Lover» на радио «Максимум».

0: максимум. Где ты, там максимум. Дома, за рулем, на работе, в умных часах или на смарт-ТВ. Выбирай свой формат и слушай максимально. Доступно в App Store и Google Play. Реклама.
1: Есть вещи, о которых не говорят вслух. Есть решения, которые принимаются в тишине. Есть уровень, снимающий вопросы. И адрес, говорящий сам за себя. Клубный дом «Космо-422» в Замоскворечье. Берег Москвы-реки в 7 минутах от Кремля. Абсолютная приватность в готовом доме с безупречной историей. «Галс Девелопмент». Строим счастье для людей. Подробнее на сайте gals-development.ru.
2: Когда бизнесу сложно быть уверенным в завтра, остается быть уверенным в людях. Ищите людей. На ХХРу. ООО «Хедхантер», Украин 106-776-190-6805, город Москва, 2 Брестская, 48, помещение 25. Не гарантирует наличие подходящих резюме. 0+.
3: 6 сентября аутлет «Новая Рига» станет местом стиля, музыки и хорошего настроения. Приглашаем на большой открытый музыкальный фестиваль для всей семьи. Для вас выступят Телеодора, Уилли Ки, Сократ и Марфа. Аутлет «Новая Рига». Шоппинг под открытым небом. Более 200 бутиков, кафе и рестораны. Развлечения для детей и атмосфера загородного отдыха. 6 сентября, 12:00. Аутлет «Новая Рига». Вход свободный. 12+.

0: Левел Павелецкая Сити. Старт продаж нового корпуса. Застройщик ООО СЗ Дубининская, 59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта.
1: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: поколения совсем другая реальность. Единственный сериал, который хоть как-то держится – «Взрослые». Там герои живут впятером в родительском доме одного из друзей, потому что своя квартира дорого. Именно этот честный штрих цепляет зрителей больше любых шуток. С вами были максимальные новости. Еще больше полезного и интересного совсем скоро.
1: Макси Ньюс.

0: Макси Ньюс. Кино.
1: Всем привет! В эфире максимальные новости за одну минуту. В этом выпуске. Голливуд уже 5 лет пытается снять «Друзей» для зумеров, и все попытки проваливаются. За последний год вышло более 10 сериалов в похожем жанре. Часть уже закрыли, остальные не пережили и 3 сезонов. Проблема не в актерах или бюджете. Сценарии пишут миллениалы, которые пытаются угадать сленг зумеров. Выглядит это как родители на школьной дискотеке, которые узнали вчера новые слова и неумело их используют. Оригинальные «Друзья» держались на уюте 90-х. Сложно снимать аналогичную комедию, когда

hast. Du hast mich. Du hast mich.

телефоне или на умной колонке, в автомобиле, часах и на смарт-ТВ. Меняй устройство, но не музыку. Цифровая платформа «Радио Максимум». Более 20 музыкальных

0: реклама. Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
1: Да ш**, блядь.
2: Что?
1: Да ш**.
2: Перевозки – это задача со звездочкой.
3: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
4: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
3: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.

0: бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл», город Черноголовка, ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: У меня дело выгорело.
3: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
4: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
5: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
6: Подробнее на сайте sberbank.ru, ПАО «Сбербанк».
7: Георгий Чевчан, лидер команды «Такаяма Форвард Авто», двукратный чемпион мира по дрифту.
8: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло «Такаяма». Уникальная технология «Адаптек» мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. «Такаяма» – адаптивная защита двигателя.
9: Нужен повод для хорошего настроения? С «Лавитой» на «Авито» это просто. Заходите на «Лавиту» и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. «Лавита» на «Авито».
10: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товару. Подробнее на avito.ru 12+.
11: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки

0: для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес. Спасибо. Сбер, ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
1: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: Телеканал СТС представляет. Все премьеры сериалов осени в 8 вечера на СТС. Для лиц старше 16 лет.
3: Майкл Фассбендер и Алисия Викандер в фантастическом экшене «Надежда».
4: Все жители сбежали после того, как появились они.
5: Монстр или нет, мне на это плевать!
4: Такого мир еще не видел.
3: Человечеству брошен вызов. «Надежда». Кино с 10 сентября. 18+.
6: Максимум. Телефон рекламной службы 8 499 579 77 99.

0: Отчет. До премьеры сериала «Трудно быть богом» остался один день. Спонсор ООО «Рестрим Медиа».
1: Онлайн-кинотеатр «Винг» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винг». Реклама 18+.

0: Реклама.
1: Когда бизнесу сложно быть уверенным в завтра, остается быть уверенным в людях. Ищите людей на ХХРУ. О, HeadHunter, Украин 106-776-190-6805, город Москва, 2 Брестская, 48, помещение 25. Не гарантирует наличие подходящих резюме. 0+.

0: Левел Павелецкая Сити. Старт продаж нового корпуса. Застройщик ОСЗ Дубининская, 59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта.
1: Вторую пачку кешью, Сёмушка, ты зачем взяла?
2: В гипермаркетах «Глобус» я плачу за одну 449,99, а беру две. А еще могу выиграть миллион на тарелочке с золотой каемочкой на покупки.
3: «Глобус». 20 лет делаем жизнь вкуснее. Дата акции со 2 сентября по 17 ноября 2026 года. Информация об организаторе, правила, количество призов, срок, месте порядка получения на globus.ru.
4: «Максимум». Телефон рекламной службы 8 499 579 77 99.

0: в этом выпуске. Таганско-Краснопресненскую линию метро продлят в районе Куркино. Новый участок длиной более 5 километров пройдет за МКАД. Проектные названия станций – Новокуркинское шоссе и Куркино. Для 350 тысяч жителей, работающих в этом районе, а также Химках и Путилково, это сделает город намного ближе. У них, наконец-то, будет метро в пешей доступности. Дорога до Белорусского вокзала сократится с часа до 30 минут, до Хорошевской на БКЛ с 50 до 25. Станция Планерная разгрузится на 20%. Жители Куркино ждали этого годами. Теперь их терпение вознаградится. Это были максимальные новости. Еще больше полезного и интересного совсем скоро.
1: Макси Ньюс.

0: роутеров Dom.ru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Dom.ru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: Wave от английского слова. Наименование оборудования. Офер телеком холдинг. Угарин 106-590-202-86-20. Город 5. Детали dom.ru.
2: Крутой вираж выполнен. Траектория идеальна. Чемпион на месте. И даже перекус уже в машине. Все готово для победы. На АЗС «Татнефть» выгодная комбо. Сочный хот-дог и любимый напиток по специальной цене. Выбирай АЗС «Татнефть». Вступай в клуб чемпионов.
3: Срок акции до 30 сентября. Подробности на azs.tatneft.ru. Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад».
4: «Москвич» представляет линейку М. Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90» с приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный семиместный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич. Точность решений».
5: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич-М.ру». Реклама ООО «ПТ. Не оферта».

0: доставил.
1: АО «Вкусвилл», город Черноголовка, ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Эх, жаль, нельзя растянуть лето. Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже. Без комиссий и процентов. Сервис платить частями предоставляется ООО «ЦНФС». ОГРН 1-227-700-098-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк» 0+.
3: Бизнес под давлением.
4: Где искать точки опоры?
3: 12 сентября приходите за ответами на конференцию «Предпринимательский класс» в Санкт-Петербурге. Подробности на businessclass.rbk.ru.
4: 18+.
5: Нас копируют и цитируют. Нам подражают. Нами вдохновляются. Среди копий ищите первоисточник. Смотрите «Драйв» – первый автомобильный телеканал для зрителей старше 16 лет.
6: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
7: Максимум. Телефон рекламной службы 8 499 579 77 99.

The Rolling Stones на радио «Максимум». Патриархи рок-н-ролла The Rolling Stones и ветераны хэви-метала Iron Maiden. Эти группы объединяют не только культовые статусы и британское происхождение. Летом 2024 года они буквально породнились. 26 июля в Лондоне сочетались браком двое возлюбленных. Тайрон, сын гитариста Роллингов Ронни Вуда, и Фэй, дочка басиста и лидера Iron Maiden Стива Харриса. Никто из молодоженов не имеет прямого отношения к музыке. Тайрон является владельцем художественной галереи, а Фэй управляет парфюмерной компанией. Парочка познакомилась друг с другом через приложение для знакомств. В 2022 году они объявили о своих отношениях, а еще через год сообщили о помолвке. К счастью, ни The Rolling Stones, ни Iron Maiden в тот момент не были на гастролях, так что оба знаменитых отца сумели лично поприсутствовать на церемонии. The Rolling Stones. Don't stop.

0: рекламу. Реклама. Вы за это дорого заплатите. За нерешительность и колебания по инвестированию в квартиру премиум-класса от ФСК. Простая арифметика. Сейчас, если у вас есть маленький ребенок, квартиру в ФСК вы приобретаете под 3,7% годовых и со скидкой до 40%. В октябре условия серьезно изменятся. Рынок недвижимости ждет суровая реальность. Бизнес и премиум-класс под 3,7% годовых и со скидкой до 40% отправятся в копилку воспоминаний. Инвестируйте в квартиру от ФСК в сентябре, или вы дорого заплатите. За нее же.
1: ООО «Специализированный застройщик Гудсити». Проектная декларация на fsk.ru и на наш.дом.рф. Предложение действует до конца сентября 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на fsk.ru.
2: Второй кофе Бушидо ты зачем взяла?
3: В гипермаркетах «Глобус» я плачу за один 1199,99, а беру два. А еще могу выиграть миллион на тарелочке с золотой каемочкой на покупки.
4: «Глобус». 20 лет делаем жизнь вкуснее. Дата акции со 2 сентября по 17 ноября 2026 года. Информация об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на globus.ru.
5: Когда бизнесу сложно быть уверенным в завтра, остается быть уверенным в людях. Ищите людей. На ХХРУ.
6: ООО «Хедхантер», Украин 106-776-190-6805, город Москва, 2 Брестская, 48, помещение 25. Не гарантирует наличие подходящих резюме. 0+.
7: ММА-серия «Жаркое начало осени». В октагоне Константинов против Михалева, Курочкин против Содикова и другие горячие ММА-противостояния. Главный бой вечера – долгожданный пятираундовый бой в тяжелом весе. Чемпион ММА-серии Дмитрий Мастиф Андрюшко, претендент Франсимар Бадао Барро. Розу. 5 сентября. ММА-серия 95. Билеты в продаже на сайте show.mma-series.com. 16+.
0: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Теперь он будет болеть за сборную, уже не выходя на поле. Эпоха Месси в Аргентине завершена. И она была поистине великой. Это были максимальные новости. Еще больше полезного и интересного совсем скоро.
1: Макси Ньюс.

0: Макси Ньюс на спорте.
1: Всем привет! В эфире максимальные новости за одну минуту. В этом выпуске. Лионель Месси официально объявил об уходе из сборной Аргентины. В соцсетях он написал: «Я отдал себя без остатка. Мне больше нечего дать. Решение далось тяжело, но момент настал». Месси выступал за сборную 21 год, провел рекордные 207 матчей и забил 125 голов. Этим летом он сыграл последний матч против Испании, где аргентинцы уступили 0-1. Месси признали лучшим игроком чемпионата мира 2026 по версии сразу двух авторитетных организаций.

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на городской кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
2: Георгий Чевчан, лидер команды «Такаяма Форвард Авто», двукратный чемпион мира по дрифту.
3: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло «Такаяма». Уникальная технология «Адаптек» мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. «Такаяма» – адаптивная защита двигателя.
4: Шапку надень, с незнакомцами не разговаривай, куда не надо, не ходи. Что попало, не смотри.
5: Доверьте вопросы безопасности МТС Junior. Защитник ответит мошенникам, а безопасный интернет заблокирует взрослый контент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф. А шапку лучше все же надевать.
6: Тариф МТС Junior или МТС Junior Plus включены сервисы безопасный интернет и МТС Защитник со скидкой 100%. Лучший детский тариф для безопасности. По результатам исследования, проведенного X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона. Интернет-голосовая связь. Подробнее на nts.ru.
7: Не думая о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца сентября, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе кредитные карты. АО Альфа-банк.
8: Нас копируют и цитируют. Нам подражают. Нами вдохновляются. Среди копий ищите первоисточник. Смотрите «Драйв» – первый автомобильный телеканал для зрителей старше 16 лет.
9: Бизнес под давлением.
10: Где искать точки опоры?
9: 12 сентября приходите за ответами на конференцию «Предпринимательский класс» в Санкт-Петербурге. Подробности на businessclass.rbk.ru.
10: 18+.
11: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 2020. Твой голос. Сила России.
12: Максимум. Телефон рекламной службы 8 499 579 77 99.

0: Отчет. До премьеры сериала «Трудно быть богом» остался один день. Спонсор ООО «Рестрим Медиа».
1: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
0: Максимум. Новое. Прямо сейчас. Editors. Call it in.

0: Реклама.
1: Вы за это дорого заплатите. За нерешительность и колебания по инвестированию в квартиру премиум-класса от ФСК. Простая арифметика. Сейчас, если у вас есть маленький ребенок, квартиру в ФСК вы приобретаете под 3,7% годовых и со скидкой до 40%. В октябре условия серьезно изменятся. Рынок недвижимости ждет суровая реальность. Бизнес и премиум-класс под 3,7% годовых и со скидкой до 40% отправятся в копилку воспоминаний. Инвестируйте в квартиру от ФСК в сентябре, или вы дорого заплатите. За нее же.
2: ООО «Специализированный застройщик Гудсити». Проектная декларация на fsk.ru и на наш.дом.рф. Предложение действует до конца сентября 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на fsk.ru.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Костя Михайлов на радио «Максимум».
1: Всем привет, все пистолетские. Обо всем позже, а пока начинаем с моего самого любимого трека этого товарища.
2: Hi, this is Brian Molko from Placebo, and you're listening to Radio Maximum.
1: The Bitter End.

Duran Duran, What Happened Tomorrow. 17:06, точное московское время. 2 сентября, сегодня среда, сегодня день психологической службы уголовно-исполнительной системы Российской Федерации. Также сегодня день патрульно-постовой службы МВД РФ, день ППС, так сказать. Также сегодня день Российской Гвардии. Много сегодня праздников, посвященных нашим дорогим и сильным силовикам. Сильным силовикам привет. Также сегодня день прокола ушей. А интересно, есть кто-нибудь из психологической службы уголовно-исполнительной системы РФ или из Росгвардии, или из ППС с проколотыми ушами? Ну вдруг, я просто спросил, просто интересно. Всемирный день кокоса сегодня, это не то, о чем вы подумали. Всемирный день кокосового ореха, уточню я на всякий случай, для самых, как их назвать-то, боже, вот этих вот, с больной фантазией. Короче, Всемирный день кокосового ореха сегодня, Всемирный день хризантема, если вы понимаете, о чем я, забудьте, просто цветы. Хризантемы иногда это просто цветы. Также сегодня глобально.

0: Специальный день поиска талантов. Если кто-то талантлив, не надо присылать свои музыкальные произведения и видео, где вы поете, в Макс Радио Максимум на номер 8-926-007-137. Не надо, пожалуйста. Также сегодня Всемирный день действий против сжигания отходов. А что с ними делать? Прессовать? Есть? В виде батончиков отходы? Что вы с ними предлагаете делать? Также сегодня день свободного ветра в крыльях. Ну что, расправили крылья, делай раз и полетели, делай два. Через 3 минуты Depeche Mode.
1: Костя Михайлов на радио Максимум.
0: А прямо сейчас Jimmy Eat World на радио Максимум. Bleed American.

Depeche Mode, It's No Good. На максимум. 17:16, половиной точной московская. Александр Соловьев пишет. Добрый вечер. Здорово, Александр. Хорошего эфира. Спасибо. Чак сегодня утром был в одиночном утреннем шоу. Так вот, я ему задал вопрос, что бы он выбрал, утренний эфир с вами, Константин, или присоединился бы к вечернему, опять же, совместному вечернему шоу. Он выбрал утро вместе с вами. Что бы выбрали вы? Вот мерзавец. Ну, я вообще, в принципе, сова бьен. Сова бьен. Всем бонсуар, блин. И, конечно, я бы выбрал вечернее шоу, потому что мне вечером комфортнее. Хотя, по какой-то иронии судьбы, именно я тот человек, который сделал вместе с Олей Максимовой первое в этой стране утреннее шоу. Это было в середине 90-х. До нас не было утренних шоу в принципе. Просто диджеи чуть чаще выходили и в час с утра, и чуть чаще читали погоду, чуть чаще объявляли время. Вот и все утреннее шоу. А мы сделали вот действительно утреннее шоу по всем мировым стандартам. И стали его, после того, как запустили, стали его накручивать всякими рубриками. То есть вот поставили елочку, и под

0: потом потихонечку стали ее наряжать. Такие рубрики, как «Утренняя пурга», если помните, «Жаворонки на проводе» — это розыгрыш по телефону, который, опять же, мы первые стали делать. После нас там только глухонемой диджей на радио не стал там пытаться кого-то разыграть по телефону, но все получалось как-то очень плохо и убого. А все почему? Потому что мы все делали в записи, а все думали, что мы это делали в прямом эфире. На радио закон такой: если возможен факап, он обязательно случится. Поэтому все спорные истории, которые неизвестно, чем закончатся, с какой-то неизвестной, в данном случае это слушатель, которого разводят на той стороне телефонного провода, все это нужно делать в записи, в случае чего, чтобы в эфир не попало. Я даже не про мат, я про что-то унылое. Ну вот, скажем, там, привет. Там какой-то деятель на радио, помню, пытался повторить наши розыгрыши утренние. Это какой-то вот рублевский деятель Павел Ващёкин. Я не знаю даже, кто он по профессии. Светский лев, есть такая профессия. Ну, что-то, ну тогда это модно было, вот тогда эти рублевские светские львы, львицы, вот тогда это когда. Сейчас-то они все нафталином пахнут. А вот тогда этот светский лев, которому дали работу на одной из соседних радиостанций, позвонил в Федерацию гимнастики и спросил там, типа, у вас девочки свежие есть? И там сказали: а вы что имеете в виду? Ну, девочки свежие. А его как заклинило, знаете, он: девочки свежие. Он думает, что это смешно, значит. И вот это было там минут 5-6. Ему кто-то когда-то сказал, что он забавный, он зачем-то поверил.
1: Костя Михайлов на радио «Максимум». Реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
3: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
4: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом — это к Авито Авто.
5: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
6: Распакупер-купер — это супер. Распакупер-купер.
7: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.

0: Domru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Domru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: Wave от английского слова. Наименование оборудования. АО Телеком Холдинг. Угарин 106-590-202-86-20. Город 5. Детали dom.ru.
2: О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту Junior и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-банк.
3: Акция «Денежный розыгрыш на мечты детей» с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Т-банк».
4: А в «Ленте» итальянские каникулы. Совершайте покупки на любую сумму в гипермаркетах «Лента» и «Окей» и участвуйте в розыгрыше путешествия. Акция проходит с 26 августа по 21 сентября 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте lenta.com.
5: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
6: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+.
7: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321.
8: В единый день голосования в России пройдут...

0: Будут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
1: Телеканал ЧЕ предупреждает. Влад Чижов очень вредит преступникам, мошенникам и прочим негодяям.
2: Влад, ну ты опять начинаешь.
1: Да. Новый сезон реалити-расследования «Влад решает» с 7 сентября в 22.30 на ЧЕ для лиц старше 16 лет. Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99. С первой ноты.

Реклама. Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца сентября, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте Альфа-банка.

0: Альфа-банк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
1: Да нормально.
2: Что?
1: А что?
2: Перевозки – это задача со звездочкой.
3: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
2: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
3: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
4: Дети растут так быстро, что к концу этого ролика попросят называть их подростками. А мы попросим оставаться на связи. С тарифом МТС Junior ребенок сможет связаться с семьей даже при нуле, а с SOS-кнопкой позвать на помощь и поделиться геолокацией в любой момент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф. Пользователь МТС Junior, МТС Junior Plus, семейной группе с ролью ребенок, сервис SOS-кнопка всегда на связи со скидкой 100%. Лучший безопасный детский тариф. Согласно исследованию X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона, интернет, голосовая связь. Подробности на mts.ru.
5: Алло, ну, как там с бизнесом?
6: Что? Вы кому звоните?
5: Твоему бизнесу звоню.
6: Мой бизнес в порядке, у меня Bittrex 24. Там мессенджер, задачи, CRM для продаж, онлайн-доски и нейросеть. Все в одном сервисе для бизнеса. И не плачу за кучу отдельных приложений. Удобно и выгодно. К тому же есть бесплатный тариф. Так что пробуйте, регистрируйтесь. Bittrex 24 помогает бизнесу работать. 16+.
7: Эх, жаль, нельзя растянуть лето. Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже. Без комиссий и процентов. Сервис плати частями предоставляется ООО «ЦНФС». ОГРН 1-227-700-098-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк» 0+.
8: Вы владелец бизнеса.
9: А значит, работаете за...
10: Троих.
9: Четверых.
10: Пятерых не хотите?
8: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
11: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Nickelback, When We Stand Together.
1: Костя Михайлов на радио Максимум.
0: 17:43, точное московское время. Добрый вечер, Константин, пишет Cyberhex. Cyberhex, да, наверное, так. Или CyberX. Хорошего эфира вам. Спасибо большое, CyberX. Анна пишет: привет, Константин. Я, конечно, не считаю себя древней, но помню пургу и ваше шикарное утреннее шоу с Ольгой. Там, правда, на момент начала моего прослушивания «Максимум» было много народу, но из-за него я и начала слушать «Максимум». Вот 100 лет прошло, а я все еще тут. Анюта-инженер, привет тебе. Спасибо большое за лояльность, за преданность и вообще за долгую дружбу. Да, конечно, помню. И спасибо, что вы помните тоже вот это первое в стране утреннее шоу с Олей Максимовой в середине 90-х, 95-й, что ли, это был, или 94-й. Представляете, как давно это было? А по поводу вопроса Александра Соловьева, с кем бы я бы... Вернее, это Чака ответил на вопрос, который ему задал Александр. Поработал ли Чак со мной вечером или взял бы меня с собой в утреннее шоу? Чак, естественно, сказал, взял меня с собой в утреннее шоу. А я бы с удовольствием взял Чака в вечер или Шуманского. Я, кстати, с ним работал в вечер с Чаком. И утром тоже бывало, когда Диманский был на гастролях или в командировке, или заболевал. Иногда я Чаку помогал с утра. Или Шуманский мне помогал, когда у меня там напарник тоже куда-то пропадал, исчезал. Не так надолго, как сейчас, но на чуть-чуть. То, что... И могу сказать, что отлично работается и с Чаком, и с Шуманским. Оба ребята молодцы. Большие профессионалы, высокий профессионал своего дела. Чак, скажем так, он... Ну, его сложно перекричать, потому что он такой прям, он быстрый, активный очень, и пауз не выносит. Дима Шуманский, скажем так, чуть поспокойнее. И вот когда мы с Чаком эфирили, все там слушатели писали, что эфир огонь. А когда мы с Димой Шуманским эфирили, то слушатели писали, он приятно послушать двух интеллигентных людей. И несмотря на то, что я, скажем так, ведущий, который больше, чем любой радиоведущий, работал в утре, утро я не очень люблю, я сова все-таки по биоритмам, это существует. Я могу сказать точно, что я очень часто вставал в 4, в 5 утра, для того, чтобы в эфир прибыть к 6 или к 7 утра. И очень много работал в таком режиме, и могу сказать, что к этому не привыкаешь. Ну, ты привыкаешь, потому что надо. А так вот, чтобы это стало привычкой, чтобы от этого получать кайф, нет. Я все-таки сова, и я люблю утром поспать, а ночью я начинаю работать. У меня только мозг просыпается в 5 вечера во время начала вечернего шоу. И то спиной. Там головной к нему подключается где-то в середине шоу, как вы заметили. И всегда там, когда... Ну, бывало, что я работал не только на «Максимум». Еще другие станции были. Когда я приходил, меня приглашали на работу, и я говорил: главные условия, ребята, после обсуждения там сегмента, там сколько часов я работаю, там денег, там еще что-то. Главное, я говорил: только не утро, пожалуйста. Вечер, ночь, легко. Только не утро, плиз. Все говорят: да-да-да, Костян, конечно, какое утро? Не-не-не, не утро. Проходит пару лет, программный приглашает меня в кабинет: Костян, зайди. С утренним шоу проблемы.
1: Радио Максимум.
0: Ну, естественно, там, вот тебе там столько денежки плюс, давай-ка на утро. Я такой: ну ок, ладно, еще немножко поработаю на утро. Но потом вечер, конечно, да конечно, это естественно. Кто говорит об утре? Да ты только что говорил об утре. Вечерняя мост программы «Радио Максимум» продолжает Aerosmith. Pink.

0: Все это максимум. Реклама. Заказывайте завтрак без расписания. Попробуйте новинки от Озон Фреш и Excellent. Итальянскую фриттату, маффин с мортаделлой и сэндвич с черникой с быстрой доставкой.
1: ООО «Интернет-решение» 120-312, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. УГРН 127-39-244-741.
2: Есть вещи, которых не говорят вслух. Есть решения, которые принимаются в тишине. Есть уровень, снимающий вопросы. И адрес, говорящий сам за себя. Клубный дом «Космо-422» в Замоскворечье. Берег Москвы-реки в 7 минутах от Кремля. Абсолютная приватность в готовом доме с безупречной историей. «Галс Девелопмент». Строим счастье для людей. Подробнее на сайте gals-development.ru.
3: Второй наполнитель Cat Step ты зачем взяла?
4: В гипермаркетах «Глобус» я плачу за один 1599,99, а беру два. А еще могу выиграть миллион. На тарелочке с золотой каемочкой на покупку.

0: Глобус. 20 лет делаем жизнь вкуснее. Дата акции со 2 сентября 18 ноября 2026 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте порядке получения на globus.ru.
1: Когда бизнесу сложно быть уверенным в завтра, остается быть уверенным в людях. Ищите людей. На ХХРУ.
2: О, HeadHunter, Украин 106-776-190-6805, город Москва, 2 Брестская, 48, помещение 25. Не гарантирует наличие подходящих резюме. 0+.
3: Мобискар автостекло заменим быстро и легко.
4: Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. Это может быть опасно. Замените стекло в Мобискар всего за 1 час. Гарантия на работу 10 лет. Запишитесь прямо сейчас на mobiscar.ru.

0: Павелецкая Сити. Старт продаж нового корпуса. Застройщик ОСЗ Дубининская, 59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта.
1: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Spin Doctors to Princess.
1: Костя Михайлов на радио Максимум.
0: Исследование показало, что вид из окна влияет на качество нашего сна. По данным японских ученых из Осакского муниципального университета, людям сложнее заснуть, когда их окна выходят на большие открытые пространства. Ну, не знаю. По-моему, гораздо сложнее заснуть в том же Гонконге, где окно у тебя выходит прямо в окно соседнего небоскреба. Команда использовала нейросети, чтобы проанализировать свыше 200 тысяч фотопанорам с изображением улицы из Google Street View в Токио. Алгоритм разместил на снимках здания, деревья, тротуары, открытое пространство. Позднее информацию сопоставили с самоотчетами о качестве сна 1089 работающих взрослых. Специалистов интересовали только жители Нижнего.

0: нижних этажей, именно они острее всех реагируют на происходящее за пределами квартиры. Если верить результатам исследования, жители улиц наиболее плотной застройкой спали дольше всех и реже жаловались на бессонницу. Ну, хотя, наверное, имеет смысл это, потому что если у тебя из окна не видно ни черта, кроме стены соседнего дома, почему бы не поспать подольше? А вот открытый простор, чисто поле, солнышко, там, не знаю, водная гладь, мне кажется, наоборот, способствует тому, чтобы ты раньше проснулся и пошел гулять по всей этой красоте. Наверное, так. Схожий эффект на сон оказывали обильные зеленые насаждения, раскидистые деревья, парки и скверы. Развитая пешеходная инфраструктура оказывала противоположный эффект. Так японцы, чьи окна выходили на пешеходные улицы, спали хуже. Вероятно, еще бы, знаете, как японцы бухают. Вероятно, это было связано с шумом, а также с ощущением меньшей защищенности. В совокупности эти результаты расширяют наше представление о том, как городская среда влияет на качество сна. Сегодня среда, кстати. Не то, что городская, максимальная. И предлагают действенные показатели для будущих исследований причинно-следственных связей вмешательства в городской дизайн, способствующих улучшению сна, заключили авторы исследований. Ученые уточнили, что в их исследовании есть важные ограничения. Например, в будущем им стоит расширить выборку до жителей разных стран и представителей различных возрастных групп. Возможно. Ну и если, я не знаю, у тебя окно выходит на красивое дерево, оно вроде как это не чисто поле, но мне кажется, это умиротворяет. В отличие от, скажем, какого-нибудь питерского колодца, где у тебя окно выходит прям вот ровно в кухонное окно квартиры через двор. Ну, через метр, скажем так. Потому что двор там метр на метр, грубо говоря. Давайте сегодня поговорим про виды из окна. Как вам такое? А из нашего окна многоточие. Вечернее шоу «Полезный Михайлов» видно. Пролетели на самолете над извергающимся вулканом. Это про виды, в принципе, из окна. В данном случае из окна самолета. Может быть, тоже интересный вид. Поселились в отеле прямо напротив Лувра. А может, вы специально купили квартиру рядом со стадионом любимой команды, чтобы можно было смотреть ее матчи прямо с балкона? Рассказывайте о самых необычных и памятных видах из окна, которые вы когда-либо где-либо наблюдали. Или вы жили с каким-то очень интересным видом из окна. Пишите свои истории в Макс Радио Максимум на номер 8-926-007-1037. 8-926-007-1037 или в официальный Макс канал Радио Максимум.
1: Радио Максимум.
0: Коллектив, вдохновленный своим образованием, группой... вдохновленный на свое образование группой The Strokes. Знаете, о чем я, да? Ну, узнали, наверное, эту песню. Arctic Monkeys, конечно же. Brainstorm. А сразу после арктических мартышек Limp Bizkit. Rolling. Rolling.

0: каждом ритме. В каждом слове. Каждом звуке. Максимум. Радио. Максимум.
1: All right, partner. Keep on rolling, baby. You know what time it is.

Limp Bizkit Rolling. 18:18 точное московское время. Артем пишет: добрый вечер, Константин. Я бы японцам посоветовал спать закрытыми глазами. Так вообще ничего не мешает. Не поспоришь, Артем. Спасибо большое. Говорим сегодня про самые удивительные виды из окна, которые...

0: встречались в нашей жизни. Антон Медведев прислал очень красивую фотку зеркальной водной глади. Пишет: «Добрый вечер, Константин. Успел сфотографировать обь между фермами моста, когда выезжал из Новосибирска. Очень красиво. Очень спокойная река, оказывается. Ну, в смысле, там видно, что течение быстрое, но ветра нет совсем. И, судя по всему, это раннее утро». Владислав Комаров пишет: «Привет, старичок». Здорово, Владислав. «Был в командировке в Дивногорске. Из окна с одной стороны дома было видно горы, с другой был вид на Енисей. Самый крутой вид в моей жизни. Хорошего эфира, родной». Спасибо, родной. Взаимно. Спасибо большое. Никита Янин пишет: «Привет, Кость. Привет всем слушателям. Всем здоровья и хорошего самочувствия». Привет, спасибо, взаимно. «Неделю валялся на больничном и посмотрелся всякого разного синематографа вдоволь. Посмотрел «Белый снег России», «Риск. Благородное дело». «Белый снег» очень понравился, а «Риск» тебе как не зашел, что ли? Мой любимый фильм. Один из. С моим отцом, по крайней мере. Александр Яковлевич, конечно, бесподобен. Змеилов на очереди. Да, спасибо, удачи, хорошего просмотра. И попался мне зарубежный один триллерок. Хочу его вам посоветовать. Фильм старый, 2007 год. И как-то он прошел в свое время у нас, по крайней мере, мимо широкой аудитории. «Прощай, детка, прощай». Дебютная режиссерская работа Бена Аффлека, как оказалось. А Бен Аффлек, кстати, очень сильный режиссер. Вспомним «Операцию Арго», он вообще молодец. Сильный актерский состав и очень неоднозначная история. Фильм из тех, которые превращаешь потом еще пару дней, а перевариваешь еще потом пару дней после просмотра. Тебе, Костя, если не смотрел, и всем, кто любит хорошее крепкое кино, очень советую. Хорошего эфира. Спасибо большое. Запомним. «Прощай, детка, прощай». Режиссер Бен Аффлек. Запомним. Спасибо большое. Елена Севенкова пишет: «Год прошел, число сменилось, а радиоволна не изменилась». Костя, огненного эфира. Спасибо большое, Лена.
1: Костя Михайлов на радио «Максимум». Реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на городской кроссовер G-Land J6 онлайн в офисах банка или в дилерских центрах G-Land. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
3: Что?
4: А что?
3: Перевозки – это задача со звездочкой.
5: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
6: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
5: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
7: Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям – видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту Junior от Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк. Доступность дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта обслуживания, выпуск, перевыпуск и доставка за 0 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
8: Дело выгорело.
9: И сам я выгорел.
10: Это не дело.
11: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
12: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
13: Два рамных внедорожника Хавейл. Два характера. Статус и уверенность на дороге Хавейл H9. Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник Хавейл H5 с вместительным багажником до 2116 литров. Трансформирует в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат. Адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru.
14: Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с альфа-масштаба по всей России. Альфа-банк – лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global Fintech Awards 2024. АО «Альфа-банк» 16+.
15: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, шоколад «Аленка» в ассортименте от 75 до 87 граммов. 84 рубля. С 20 августа по 2 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно. Низкие цены.
16: В ленте.

0: вами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
1: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новое или с пробегом – это Авито Авто.
2: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
3: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
4: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
5: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
6: Максимум. Телефон рекламной службы 8 499 579 77 99.

Evanescence, Who Will You Follow? Шикарный трек. Говорим сегодня про вид из окна. Самый крутой вид из окна в нашей жизни. Анастасия прислала очень красивый вид из окна на... Так, это Кутузовский или, ну, какой-то мост, короче, Москва-река. Москва вся сияет, там вроде Москва-Сити видна. Огни, прям очень крутой вид, прям Москва-Москва. Кость, привет, лучший вид из моего окна когда-либо. Безмерно люблю высотку на Котельнической. А, понятно, откуда это. Набережной и скучаю по жизни там. Аппарат 9 мая, репетиции и пролет самолетов вообще всегда как на ладони. Прикольно.

0: А что, съехала оттуда? Почему? Расскажи. Привет, Костя. Из нашего окна от снежком развалина видна. Пишет Александр, и фотка снесенного снежкома. До сих пор там вот, действительно его развалины. Красивая была штука. Говорят, что уже она аварийная была, не приносила много денег. А вот что сейчас там будет неудобного? В смысле, непонятно. Что сейчас там будет? Никита пишет, риск зашел, но не прям вау. Не знаю, наверное, ожидал чего-то большего. Драматизма, что ли, не хватило. Но, возможно, мне он не за драму этот фильм люблю, а вот за какую-то атмосферу прикольную съемочного процесса вообще, про вот эту каскадерку изнутри. Хороший фильм. По мне-то. Анна пишет, привет, Костя, как-то в юности путешествовали с подругой по Германии, мы заранее выбрали недорогие отели, но все-таки были удивлены, когда в номере отеля в одном из городов отодвинули занавеску на окне и увидели там большую кирпичную стену соседнего здания. Вид жуткий, но на нашу поездку он особо не повлиял и на сон тоже, так как мы в номере проводили очень мало времени». Евгений Карпушкин пишет «Мой вид из окна» и прислал фото неба. Небо в тучках, а за тучками луна. Евгений, когда тучки расходятся, признавайся, подвываешь иногда?
1: Костя Михайлов на радио «Максимум». Реклама.
2: Шапку надень, с незнакомцами не разговаривай, куда не надо, не ходи, что попало, не смотри.
3: Доверьте вопросы безопасности МТС Джуниор. Защитник ответит мошенникам, а безопасный интернет заблокирует взрослый контент. Подключайте МТС Джуниор. Лучший безопасный детский тариф. А шапку лучше все же надевать.
4: Тариф МТС Джуниор или МТС Джуниор Плюс включены сервисы безопасный интернет и МТС Защитник со скидкой 100%. Лучший детский тариф для безопасности. По результатам исследования, проведенного X-консалтинг в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона. Интернет, голосовая связь. Подробнее на mts.ru.
5: Куда срочно перенести рабочие чаты?
6: Мессенджер не должен напрягать, он просто должен работать, чтобы вы тоже могли спокойно работать. Переходите в бесплатный мессенджер для работы Bittrex24. Личные и групповые чаты, каналы, видеозвонки, нейросеть. Приглашайте коллег и внешние команды. Bittrex24. Мессенджер для вашей компании.
7: О, бесплатный тариф для любого числа сотрудников. Это нам надо.
8: Подробнее на сайте Bittrex24.ru 16+.
9: Вы владелец бизнеса.
10: А значит, работаете за...
11: Троих.
10: Четверых.
11: Пятерых не хотите?
9: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
1: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Rage Against the Machine, Killing in the Name of.
1: Костя Михайлов на радио Максимум.
0: Говорим сегодня про самый крутой вид из окна, который когда-либо был у нас в жизни, где мы жили, или, может быть, мы видели у кого-то. Кстати, из окна не только дома, из окна самолета, может быть, из окна машины когда-либо мы что-то крутое видели. Под Мурманском такой вид из окна был на северное сияние, пишет Александр, и прислал 3 фотки северного сияния. Очень красиво. Я не видел сам никогда, но на фотках красиво. А это вот прямо это вживую, так же, как на фотках, я не понимаю. Или это надо выдержку большую делать, чтобы северное сияние заснять? Или обычным объективом можно вот прямо как на фотках, так и вживую? Просто интересно. Ну, рано или поздно я увижу, надеюсь. Роман пишет. Добрый вечер, Константин. Привет, Роман. Огненного эфира. Спасибо, дорогой. А из нашего окна гора Бештау видна. И тоже невероятно красивая фотка горы Бештау в сумерках, я так понимаю, либо на рассвете. В общем, небо такое темное, но чистое. И облако там. Огни горят, и гора Бештау. Очень-очень красиво. Очень. Мария пишет. С невероятной красивой фоткой лошадей, пасущихся в траве на фоне бескрайнего моря голубого. Это где-то этот Крым или что-то еще, или что-то похожее. Да, похоже, или Крым, или Кипр, что-то такое. И хвойное дерево там сбоку. Привет, Костя, дорогой. Привет, Мари. Максимального настроения тебе и всем прекрасным слушателям Радио Максимум. Спасибо, дорогая, взаимно. Самый лучший вид из окна, по моей версии, это вид из окна палатки. Будь за этим окном море или горы, или бесконечный лесной простор, этот вид, который не надоест никогда. И сон в таком домике самый максимально прекрасный. Если бы не комары, простите. Как жаль, что сезон кемпинга в России матушки подходит к концу. Может, еще пару раз сгоняем посмотреть на лучшие виды из окна. До лета осталось 272 дня. Привет из Калининграда.
1: Вы слушаете радио Максимум.
0: Мария, спасибо тебе большое за информацию про лето. В действительности, оно только закончилось, впереди только осень, много холода. Но 272 не так плохо звучит.

0: Реклама. Заказывайте завтрак без расписания. Попробуйте новинки от Озон Фреш и Excellent. Итальянскую фриттату, маффин с мортаделлой и сэндвич с черникой с быстрой доставкой.
1: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. УГРН 127-392-44-741.
2: Есть вещи, о которых не говорят вслух. Есть решения, которые принимаются в тишине. Есть уровень, снимающий вопросы. И адрес, говорящий сам за себя. Клубный дом «Космо-422» в Замоскворечье. Берег Москвы-реки в 7 минутах от Кремля. Абсолютная приватность в готовом доме с безупречной историей. «Галс Девелопмент». Строим счастье для людей. Подробнее на сайте gals-development.ru.
3: Мобискар автостекло заменим быстро и легко.
4: Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. Это может быть опасно. Замените стекло в Мобискар всего за 1 час. Гарантия на работу 10 лет. Запишитесь прямо сейчас на mobiscar.ru.
3: Мобискар автостекло заменим быстро и легко.
5: В гиперленте ИОКей летняя гиперраспродажа со скидками до 60% на товары для дачи, активного отдыха, одежду и многое другое.
6: Количество товаров ограничено. Акция действует с 1 августа по 30 сентября 2026 года.
5: Гипервыгода в каждой покупке.
6: Все подробности на lenta.com.
7: Встречайте! Новый коммерческий фургон «Фотон Вью». Настоящий мобильный центр для логистики в динамичном городе. Стильный, комфортный и невероятно маневренный. «Фотон Вью» легко приспосабливается к узким проездам и ограниченным по высоте парковкам. Доступны как автоматическая, так и механическая коробки передач. Объем грузового отсека вмещает до 7 кубических метров. «Фотон Вью» уже в наличии более чем в 70 официальных дилерских центрах.
6: Подробнее на сайте компании photon-embarus.ru.
8: 6 сентября аутлет «Новая Рига» станет местом стиля, музыки и хорошего настроения. Приглашаем на большой открытый музыкальный фестиваль для всей семьи. Для вас выступят Телеодора, Уилли Ки, Сократ и Марфа. Аутлет «Новая Рига». Шоппинг под открытым небом. Более 200 бутиков, кафе и рестораны. Развлечения для детей и атмосфера загородного отдыха. 6 сентября, 12:00. Аутлет «Новая Рига». Вход свободный. 12+.
9: 21 век. Москва. Сумасшедшие ритмы мегаполиса. Шум миллионов голосов и машин. И вдруг...
10: тишина. Только деликатный плеск воды в фонтане. Только шелест листвы в парке у дома. Только негромкие семейные беседы на террасе. Тихое обаяние приватной жизни в клубном доме «Река» на Мосфильмовской. «Донстрой». Проектная декларация на nash.dom.rf.
0: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

Среда, 2 сентября. Всем привет. Второй день осени радует хорошей погодой. В этом часе Pretty Reckless, The Chemical Romance, Queen, Serge Tankian, Raymond, Linkin Park, Nirvana, Fallout Boy, The Cranberries. И прямо сейчас классика от Erasmus, In the Shadows.

0: 19.09, точное московское время. Кому рамку для госномера вашего автомобиля с символикой «Радио Максимум»? Максимальная рамка достанется тому, кто победит меня в игре «What the Fact», где я назову три факта про что-нибудь или про кого-нибудь, один из которых будет не фактом, то есть неправдой. Поймали меня на неправде, поняли, который факт является фейковым, абсолютно не фактом, и рамочка ваша. Все, что нужно сделать, это прислать мне заявку на участие в игре «What the Fact» на Макс, Радио Максимум, на номер 8-926-007-137. С автором самой крутой заявки сражусь в эфире и в случае победы отдам ему рамочку «Радио Максимум».
1: Костя Михайлов на «Радио Максимум».

0: Реклама.
1: Центр управления «Мы дома».
2: Ого! Откуда это небесное тело?
1: Из нашего фитнес-центра.
2: А этот маленький спутник?
3: Из нашей школы.
2: Ну что, приземлимся дома или выйдем в открытый космос?
3: Мы за ресторан.
2: Тогда начинаю отчет. 10.
4: Космический 9, центр Москвы, 8, где атмосфера пригодна для неземной жизни. Начало. Дом Вселенная на Пресне. Донстрой. Проектная декларация на наш.дом.рф.
0: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: Fallout Boy, Sugar, We're Going Down. Играем с автором заявки. Добрый день. Подскажите, пожалуйста, по этому номеру можно оставлять заявку на участие в розыгрыше рамки для машины. Мой жених, большой поклонник Радио Максимум, всегда слушает. 5 сентября у нас свадьба. Я бы очень хотел сделать ему сюрприз, выиграв рамку для нашего автомобиля. Гарантирую, что в день торжества после моего тоста 50 человек прокричит «Максимум!» Написала нам Лилия, которая трудится в строительной компании. Лилия, привет!
1: Привет!
0: Привет! Ей, отлично, бодро звучишь. Че, как дела? Ты где? С работы уже едешь?
1: У меня отпуск, поэтому пока у меня жених уехал за покупками, я вот уже не вся.
0: А, ты хулиганишь, ты делаешь сюрприз ему делаешь, да? Понятно, ну круто, классно. Сегодня у нас день кокоса, в хорошем смысле слова, не то, о чем все подумали, день кокосового ореха, понятно. И ват и факт будет посвящен кокосу. Один факт из трех будет неправдой, Лилия, слушай внимательно. Итак, у тебя будет минута на размышление, чтобы понять. Итак, внимание, все три факта, один из которых неправда. Где-то я соврал. Итак, кокосовые орехи могут вырабатывать электричество. Это первый факт. Второй факт. Ой, Лилия, у тебя там жуткий ветер, или ты дышишь так тяжело? Не нервничай. Спокойно, спокойно, спокойно! Так, второй факт. Кокосовые пальмы ненавидят соль. И третий факт. Кокосовый орех – это не орех. Не хотите кокосовый орех? Это не орех. Итак, у тебя минута, чтобы понять, где я соврал. Время пошло.
1: Так, конечно, я про первые два факта очень плохо знаю, но мне кажется, что все-таки кокосовый орех – это орех.
0: Так.
1: Вот, и, соответственно, третий вариант, скорее всего, неправда.
0: Третий вариант, скорее всего, неправда. А первые два тебя не смущают, да? Повторю, пока ты думаешь, значит, первый факт. Это кокосовые орехи могут вырабатывать электричество. Второй факт.

0: кокосовые пальмы ненавидят соль. И третий факт. Кокосовый орех – это не орех.
1: Ну, как вариант еще, что кокосовый орех – это может быть как семя, из которого прорастает. А соль, ну, скорее всего, большее количество деревьев не любят. Но, может быть, все-таки с электричеством неправда. Первый вариант.
0: Ну, подумай хорошенько. Минута подходит к концу.
1: И ой, это же игра, я помню, говорили с подвохом.
0: Да, вечером, конечно, труднее, чем утром, потому что утром труднее. Там явно факт, ну какой-нибудь там забавный факт, он явно не факт. А у меня гадкая игра, ужасная. У меня, казалось бы, какой-то самый явный факт, он может быть не фактом. Вот тебе маленькая подсказочка. Итак, еще раз, кокосовые орехи могут вырабатывать электричеством. Второй факт – это кокосовые пальмы ненавидят соль. И третий факт – кокосовый орех – это не орех. Где не факт? Где я соврал?
1: Пусть они соль любят.
0: Пусть они любят соль. Итак, ты считаешь, что не факт, это факт номер?
1: Два.
0: Номер два. Итак, снизу пойдем. Кокосовый орех – это не орех. Орехами их называют ошибочно. Кокос – это костянка. То есть, по сути, это плод внутри костяной оболочки. Такой же, как косточка. Это и костянка или косточковый плод. Такой же, как вишня, слива, персик или абрикос. То есть, по сути, мякоть-то есть вокруг кокосового ореха, просто она сухая. Но когда вот эту самую костяночку разобьешь, вот там сама косточка. То есть, если ты съешь вишню и разгрызешь косточку, там тоже будет плод внутри, семечко. Как и у сливы, и у персика, и у абрикоса. Поэтому кокосовый орех – это не орех, это костянка. По поводу того, что орехи могут вырабатывать электричество. Это правда. Если выставить раскрытый орех на солнце и присоединить к нему электроды, он превращается в батарею, способную снабжать электричеством транзисторный приемничек, по которому может слушать радио максимум в течение месяца. Один орех может помочь тебе слушать радио максимум на необитаемом острове, если у тебя есть приемничек, а батареек нет. Связано это с тем, что солнечное тепло способствует быстрому развитию в мякоти ореха особых бактерий. Aeromonas формикас, выделяющих муравьиную кислоту, которая является основой электролита батареек для транзисторов. Жизнедеятельность микроорганизмов приводит к разложению органических веществ, превращая орех в маленькую электростанцию. А по поводу соли, смотри, кокосовая пальма не может жить без соли, Лилия.
1: Обалдеть.
0: Потому что подсчитано, одна пальма извлекает из почвы за год примерно 1,5 килограмма соли. На самой кромке океана они достигают наиболее крупных размеров, хорошо плодоносят и долго живут. А на расстоянии в несколько километров от берега кокосовые пальмы растут плохо. Вот представляешь себя?
1: Обалдеть. Ну, я бы на их месте давление проверила, раз они столько соли едят.
0: Ну да, но они же кокосы, понимаешь, им все пофиг, понимаешь? Они же кокосы. Так что все пофиг. Лилия, последний контрольный вопрос. Ну, слушай, рамочка для госномера машины твоего будущего супруга с логотипом «Радио Максимум» твоя!
1: Ура!
0: Да! И последний вопрос. Какого размера должен быть кокосовый орех для полного счастья?
1: Максимум!
0: Да!
2: Костя Михайлов на радио Максимум. Реклама.
3: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
4: У меня дело выгорело.
5: И сам я выгорел.
6: Это не дело.
7: При психоэмоциональном перенапряжении возьми «Милдронат». «Милдронат» способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. «Милдронат». Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
8: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
9: Нужен повод для хорошего настроения? С «Лавитой» на Авито это просто. Заходите на «Лавиту» и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. «Лавита» на Авито.
10: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+.
11: Чанган предлагает максимум драйва с бестселлером Юниэс. Легендарный и надежный двигатель. Набор

0: персональных ассистентов. Зимний пакет. Меньше чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: ПАО «Банк ВТБ». Указана цена на Чанган ЮС в комплектации «Техно» 2025 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля в трейдинг и оформлением кредита, не являющегося субсидированным кредитом Чанган.
2: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов только по кредитной карте Альфа-Банка. Закажите карту до конца сентября, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфабанк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-Банк».
3: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
4: «Пятерочка» доставляет.
5: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеет ограничения. Подробности приложения «Пятерочка». 12+.
6: Вы владелец бизнеса.
7: А значит, работаете за...
8: Троих.
9: Четверых.
10: Пятерых не хотите?
11: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
12: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС-Татнефть. До 30 сентября за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС-Татнефть.
13: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
14: Эх, жаль, нельзя растянуть лето.
15: Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже. Без комиссий и процентов. Сервис плати частями предоставляется ООО «ЦНФС». УГРН 1-227-700-098-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте плати частями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте плати частями.ру. ПАО «Сбербанк» 0+.
16: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
17: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99. С первой ноты.

Linkin Park, Up From The Bottom, огненная вещь, супер от новых линков. Сегодня мы говорим о самых необычных и памятных видах из окна, которые вы когда-либо где-либо наблюдали. Не только из окна домов, может быть, из окна машин, самолетов, но и, конечно, домов это тоже супер. Роман пишет: «Да, закаты у нас такие огненные. Добро пожаловать в Пятигорск. Это я еду домой». Это вот человек, который прислал очень красивую фотку горы Бештау и закаты, да, огненные. Вот прислал еще одну огненную фотку вообще.

0: гора Бештау на фоне заката. Это очень красиво. Это просто пипец, как красиво. Класс. Александр Свинтицкий прислал нам фотку какой-то жарехи в сковородке на фоне тоже какого-то городишки у подножия горы. Пишет: Кировск, Мурманская область, Полярный, перевал Дятлова. Это все у нас. И курочка жареная с картошечкой, с помидорками черри тоже, я так понимаю, у вас. Приятного аппетита вам там, в городе Кировск, Мурманской области. Перевал Дятлова, очень завораживающая, загадочная и страшная история. Интересно, да, это у вас, значит, там понятно. Александр Александрович пишет: вместо тысячи слов одно фото. Такой вид из номера в отеле турецкого Мармариса в 2015 году. Уи, всем добра, огненного вечерочка. Спасибо большое. Очень красивая фотка, да, пальмы, море, ну, прям, ну, Турция, Турция, прям Мармарис прикольный, или Мармарис, как правильно. Алексей Александрович пишет про себя: Алексей Александрович, ну, все правильно, так и сказал. Александр пишет: а тут вид Гало с балкона отеля на Хайнане. Это вот который еще Северное Сияние присылал. На Хайнане, значит, Гало можно увидеть. Это такой круг вокруг солнца. Ну, вы понимаете, да, что такое Гало. Юлия пишет: Костя, привет. Вот так красиво у нас на Урале. И реально очень красивые фотки. То ли рассвет, то ли закат. В любом случае, это дико красиво. Когда солнышко близится к горизонту, когда около горизонта, скажем, встает или садится, это всегда очень красиво. Мое любимое время суток. Ну, ближе к вечеру, конечно. Кость, привет. Так красиво у нас на Урале. Ездили отдыхать. Отель. Вид с 10 этажа. Юлия, Екатеринбург. По скриптам спасибо за эфир. Настроение никак. А с тобой хорошо сразу стало.
1: Костя Михайлов на радио «Максимум». Обратный отсчет. До премьеры сериала «Трудно быть богом» остался один день. Спонсор ООО «Рестрим Медиа». Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+. Реклама.
3: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес. Спасибо. Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321.

0: роутеров Domru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Domru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: Wave от английского слова. Наименование оборудования. АО 5 телефон холдинг. Угарин 106-590-282-86-20. Город 5. Детали dom.ru.
2: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: максимум. Реклама.
1: Встречайте! Новый коммерческий фургон «Фотон Вью». Настоящий мобильный центр для логистики в динамичном городе. Стильный, комфортный и невероятно маневренный. «Фотон Вью» легко приспосабливается к узким проездам и ограниченным по высоте парковкам. Доступны как автоматическая, так и механическая коробки передач. Объем грузового отсека вмещает до 7 кубических метров. «Фотон Вью» уже в наличии более чем в 70 официальных дилерских центрах. Подробнее на сайте компании photon-mbarus.ru.
2: Вторую туалетную бумагу папе, 8 рулонов. Ты зачем взяла?
3: В гипермаркетах «Глобус» я плачу за одну 419,99, а беру две. А еще могу выиграть миллион на тарелочке с золотой каемочкой на покупки.
4: «Глобус». 20 лет делаем жизнь вкуснее. Дата акции со 2 сентября 18 ноября 2026 года. Информация об организаторе, правила, количество призов, срок, месте и порядке получения на globus.ru.
5: Никуда не спешить. Успевать жить и брать все от жизни в центре. Эта простая формула давно известна жителям квартала «Символ». Здесь все под рукой и прямо в доме. Фитнес-зал, игровая комната, репетиторские и кинотеатр. Здесь можно делать то, что нравится. И жить так, как хочется. Новые квартиры в готовом квартале «Символ» от «Донстрой». Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Голосуйте и выигрывайте призы с программой «Миллион призов». С 18 по 20 сентября сделайте выбор онлайн. Получите от 1000 до 50 тысяч баллов. Обменивайте на скидки в ресторанах, магазинах, музеях и не только.
7: Все подробности на мос.ру.
8: Мобискар автостекло заменим быстро и легко.
9: Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. Это может быть опасно. Замените стекло в Мобискар всего за 1 час. Гарантия на работу 10 лет. Запишитесь прямо сейчас на mobiscar.ru.
8: Мобискар автостекло заменим быстро и легко.
10: На Поварской улице открылся гриль-ресторан «Телец-Тунец». Главные герои этого проекта – один из самых больших грилей Москвы. Здесь смокер, дровяная печь, аргентинский гриль с вертелом, классический угольный гриль и каменный тандыр. В меню – три версии вителла тоната, ребра и брискет из смокера, рыба и морепродукты, хачапури с крабом и большие блюда для компании.
11: Поварская, 8/1.
0: Максимум.

20.02. Второй день осени подходит к концу. Сейчас будет. Ай. В этом часе Dotry, No Doubt, много другого, The Offspring, Noah Kahan, Muse, Weezer, Foo Fighters. Прямо сейчас AC/DC, TNT.

0: Foo Fighters Everlong.
1: Костя Михайлов на радио Максимум.
0: 20:09, точно московское время. Говорим сегодня про самые крутые виды из окна, которые нам когда-либо встречались в нашей жизни. Кирилл пишет: Кость, привет, дружище от Саныча. Здорово, Саныч. Кемпер всегда со мной, а вид такой, какой выбираю. Алтай, Телецкое озеро, Байкал, например. Всем любителям кемпинга от природы огромный привет. Привет, привет, Саныч. И вот Кирилл Саныч прислал несколько фоток, очень красивые. Там он все время с кемпером. Кемпер — это такой прицеп к машине, который является и дачей передвижной такой. То есть это не... прям не дом на колесах, не дача на колесах, а прицепчик. Очень удобный. Шатер натягивается вокруг этого прицепчика. Очень здорово. Петр пишет, и причем прислал фотку очень красивого северного сияния.

Кажется, это под Москвой. Ну, не прямо уж из окна, но в 5 минутах от него. Москва, Кунцево. Даже не под Москвой, а даже Москва. Оказалось, этот район Москвы захватило немного Замкадышевска. Вживую видно хуже, но тоже видно, если знать, куда смотреть. Обычно мы стоим и фотографируем красоту, а проезжающие мимо водители не замечают происходящего на небе. Ну, кстати, вот говорят, что такая красота и северное сияние видно из, ну, исключительно через объектив мобильного телефона, а обычным глазом это как облачность простая. Роман пишет: в Донбайе, всем приятного аппетита на максимуме. И вот какая-то хачапурька, которую он держит в руках на фоне гор очень красивых. Да, прекрасно. Дмитрий пишет: добрый вечер, Константин. Лучшие закаты в Питере. И очень красивые фотки с КАД. Вернулись из МСК, мчим домой. Прекрасно. Вообще закат любую местность делает красивой. Так, а вы, Константин Александрович, злодей, пишет Александр, Алексей Александрович, привет, что это я заслужил, чем заслужил, чем вас прогневил, чем прогневал, Алексей Александрович? Иван Еремин очень много фото прислал, видосик. Закаты в Кронштадте на Финском заливе этим летом с лодки. Иван Сергеевич пишет: супер закат сейчас под максимум. И прислал видосик. На этом видосике очень красивый закат. Ну и, судя по всему, в машине играет максимум. Едет, кажется, по КАД. Опять же, тоже езда. Езда по КАД под максимум. Езда по КАД на максимум. Так. Доброго вечера, доброго эфира. Спасибо большое, Марат. Летели на концерт Coldplay с пересадкой в Ереване. Там целый день туман был. Говорят, Арарат из города обычно видно. Как взлетели, смотрю, гора. В соседнем ряду девушка сидела. Девушки сидели по-армянски, говорили. У них спрашиваю: это Арарат? Не, говорят, Арарат с нашей стороны видно в иллюминаторе. Взяли мой телефон к себе и нафоткали со своей стороны. Так что мой телефон видел Арарат, а я нет. Только на фото.

Wizard Island in the Sun. 20:19, точно московское время. Анна пишет: спасибо за Рэймон. Обожаю эту группу, жаль, что распались. Иван пишет: привет, Костя. Когда жил в теплом стане, пару раз видел свой дом из окна самолета. Они делали круг перед посадкой во Внуково над нашим районом. Прикольно. Сергей прислал фотку Лахта-центра и флагштоков. Три шты. СПБ, лаконичная подпись. Да, красиво, красиво, красиво. Пишите нам и рассказывайте о самых необычных и памятных видах из окна, которые вы когда-либо наблюдали. Пишите в Макс Радио Максимум на номер 8-926-007-137. 8-926-007-137. Это номер студии Радио Максимум в Максе. Придет прямо ко мне. Если не хотите, чтобы кто-нибудь еще это видел, напишите, типа... По прочтении сжечь, Константин Александрович, удалите. Съешьте мое сообщение по прочтению. Так и

0: Делаю. После короткой рекламы самые, что ни на есть, трушный мьюз.
1: Костя Михайлов на радио «Максимум». Реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на городской кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
3: Георгий Чевчан, лидер команды «Такаяма Форвард Авто», двукратный чемпион мира по дрифту.
4: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло «Такаяма». Уникальная технология «Адаптек» мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. «Такаяма» — адаптивная защита двигателя.
5: «Чанган» предлагает максимум драйва с бестселлером «ЮНИЭС». Легендарный и надежный двигатель, набор умных ассистентов, зимний пакет. Меньше чем за 2 600 000 рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: ПАО «Банк ВТБ». Указана цена на «Чанган ЮНИЭС» в комплектации «Техно» 2025 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля в трейдинг и оформлением кредита, не являющегося субсидированным кредитом «Чанган».
7: Мы в «Альфа-Банке» поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны, запускаем проекты с «Альфа-масштаба» по всей России. «Альфа-Банк» – лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global FinTech Awards 2024, АО «Альфа-Банк» 16+.
8: Майкл Фассбендер и Алисия Викандер в фантастическом экшене «Надежда».
9: Все жители сбежали после того, как появились они.
10: Монстр или нет, мне на это плевать!
9: Такого мир еще не видел.
8: Человечеству брошен вызов. «Надежда». Кино с 10 сентября. 18+.
11: Нас копируют и цитируют. Нам подражают. Нами вдохновляются. Среди копий ищите первоисточник. Смотрите «Драйв» – первый автомобильный телеканал для зрителей старше 16 лет.
12: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
1: «Максимум». Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99. С первой ноты.

0: The Great Divide, Noah Kahan на максимум. Говорим сегодня про крутые виды. Привет-привет, пишет нам Иван. И прислал вид лопасти турбовинтового самолета на фоне красивого моря, океана и островов. Привет-привет, здорово. Турбовинтовой ATR. 20 минут взлет-посадка, невероятная россыпь филиппинских островов. И ощущение, что винт стоит на месте. Прикольно, это вот стробический эффект, когда частота вращения винта совпадает с частотой стробирования, с частотой кадра, которую фиксирует наш глаз. У нас, да, у нас тоже есть частота кадров. И, соответственно, впечатление, что винт стоит на месте. Если он не сломан, то он вроде крутится. Но впечатление тоже, что он стоит на месте. А может, он и сломан был. Кость, привет, давно не писал. Калина пишет, Андрей Калинин, привет, Калина. Хорошего вечера, прекрасного эфира. Были с женой и годовалой дочкой на Красной Поляне. Сколько ездим, никак не насладимся всеми видами. Поднялись в горы, пока мелкая спала. Мы решили перекусить. По теме, вид, конечно, не из окна, но очень красиво. И видосик застолья там. Николай Мазепов пишет нам. Не из окна, а перископно, под лодки, но тоже симпатично. Сжечь после прочтения. И в перископ, прям класс. В эту дырочку видно то ли Исаакий, то ли Казанский собор. Кажется, Исаакий. А может, что-то не Нашинское, какой-то собор итальянский. Фиг знает. Не, по-моему, это все-таки СПБ. Через перископ подводной лодки. Круто, крутая фотка. Сжечь после прочтения, просит Николай. Конечно, сожгу. Прямо сейчас удалю. Обещаю. Екатерина пишет. Костя, привет. Привет, Екатерина. Как давно я вас не слышал. Скучала по крутому музону. Всем слушателям респект. Приятного времяпрепровождения с самой клевой музыкой. Екатерина.
1: Костя Михайлов на радио «Максимум». Реклама. Не думай о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца сентября, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
2: «Максимум». Телефон рекламной службы. 8499-500.

0: The Offspring, Come Out and Play.
1: Костя Михайлов на радио Максимум.
0: О самых крутых видах из окна или из окна автомобиля, или из какого-либо, или из иллюминатора говорим сегодня. Михаил прислал очень красивую фотографию. Закат или рассвет над зимним городом. Подпись: такая красота была 8 января 2022 года, Череповец. О, прекрасный зимний город и солнышко, очень красиво. Сергей пишет: когда еду по этому мосту, хочется остановиться. А, и фотка, конечно, моста около Лахта-центра. Очень красивый закат. Когда еду по этому мосту, хочется остановиться и любоваться красотой неописуемой. ЗСД залив. ЗСД залив. Хочется остановиться, когда едешь по мосту, а нельзя останавливаться, когда едешь по мосту.
1: Радио Максимум.
0: Хочется, а нельзя. Нельзя. А хочется. Хочется, но нельзя. Нельзя. Очень хочется. Далее Bowling for Soup. Прямо сейчас австралийцы NXS. Elegantly Wasted.

0: Bowling for Soup 1985. Прикиньте, я так прочитал время. 20 часов 50 минут точное московское время. 2050, а что? Ну там, правда, двоеточие посередине. Марк Фарафонов пишет. Майк Фарафонов. В Швейцарии с отцом жили в квартире его друга-переводчика. Там вид на лужайку был, такое крутое время было. В Ялте с девочкой зависал, открыл окно, а там пальмы и море. Класс! Вадим пишет. Года три назад отдыхали со второй половиной в городе Ейск. Там в гостинице столовая на двух уровнях, верхней в виде веранды, завтраки и ужины с видом на море. Может, банально, но прекрасные виды я не видел. Добрых вечеров, Костик. Спасибо большое. Привет, Костя, как дела, пишет Дмитрий. Привет, Дима, нормально. У меня квартира на втором этаже. Поздравляю, Дима. Я тоже жил одно время на втором этаже. Я два раза жил на втором этаже, кстати. Один раз в съемной, другой раз в своей квартире. Маргарита пишет нам, Маргарита пишет, живем на 31 этаже, рядом высоток нет. А сегодня мы говорили про самые красивые виды и самые запоминающиеся, самые запомнившиеся нам виды из окна. Живем на 31 этаже, рядом высоток нет. Самые красивые закаты. Из нашего окна площадь Красная видна. А еще Останкинская башня, колесо солнца Москвы. Вечером все светится. Красота, да и только.
1: Костя Михайлов на радио «Максимум».

Реклама. Встречайте! Новый коммерческий фургон «Фотон Вью». Настоящий мобильный центр для логистики в динамичном городе. Стильный, комфортный и невероятно маневренный. «Фотон Вью» легко приспосабливается к узким проездам и ограниченным по высоте парковкам. Доступны как автоматическая, так и механическая коробки передач. Объем грузового отсека вмещает до 7 кубических метров. «Фотон Вью» уже в наличии более чем в 70 официальных дилерских центрах. Подробнее на сайте компании photon-mbrus.ru.

0: Белецкая Сити. Старт продаж нового корпуса. Застройщик ОСЗ Дубининская, 59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Неоферта.
1: ММА-серия «Жаркое начало осени». В октагоне Константинов против Михалева, Курочкин против Содикова и другие горячие ММА-противостояния. Главный бой вечера – долгожданный пятираундовый бой в тяжелом весе. Чемпион ММА-серии Дмитрий Мастиф Андрюшко, претендент Франсимар Бадао Баррозу. 5 сентября. ММА-серия 95. Билеты в продаже на сайте show.mma-series.com. 16+.
2: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Какой шикарный трек, блин, у меня просто крышу от него сносит. Дотри, The Bottom.
1: Полезный Михайлов на радио Максимум.
0: Знаете, как самые вредные ведущие очень редко я получаю возможность сделать что-то полезное. И вы знаете, поскольку это случается нечасто, это редко, для меня как деликатес, поэтому всегда пользуюсь случаем сделать что-то полезное. Да, в принципе, у меня и вредное-то особо не получается сделать, но и полезное не получается. В общем, я как тот злодей-неудачник, знаете. Все время хочу сделать какую-то гадость, а приношу только радость. И сам удивляюсь такой, блин, опять не получилось гадость сделать, да что ж такое? Опять что-то хорошее сделать, да что ж такое-то? Приношу только радость людям, блин. Я как бременский музыкант, да? Приношу радость людям. И если бременский музыкант, то вряд ли я трубадур, конечно. Пес, осел. Ну, осел скорее. Только не петух. Пожалуйста, только не петух. Ну, да, пес, наверное. Я пес, я косточки люблю грызть. Вот, наверное, я пес. Так, что бы полезного вам сделать? Какую бы вам нанести пользу?

0: слушать программу на Радио Максимум в 23.00, а мне пора, за мной приехали.
1: Костя, такси пришел!
2: Костя Михайлов на Радио Максимум. В Москве 9 часов вечера.

0: Реклама. Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7. Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
1: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
2: Чанган предлагает максимум драйва.

0: бестселлером ЮНИЭС. Легендарный и надежный двигатель. Набор умных ассистентов. Зимний пакет. Меньше чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: ПАО «Банк ВТБ». Указана цена на Чанган ЮНИЭС. Комплектации «Техно». 2025 года выпуска. С одновременной сдачей автомобиля в трейдинг и оформлением кредита, не являющегося субсидированным кредитом Чанган.
2: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
3: Подробнее на сайте sberbank.ru/pausberbank.

0: доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Эх, жаль, нельзя растянуть лето. Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже. Без комиссий и процентов. Сервис плати частями предоставляется ООО «ЦНФС». ОГРН 1-227-798-009. Город Москва 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2020. 26 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк» 0+.
3: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 2020. Твой голос. Сила России.
4: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес. Спасибо. Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
5: Максимум. Телефон рекламной службы 8499 579 77 99.

Неделя с группой The Rolling Stones на радио «Максимум». Одним из самых масштабных музыкальных событий 80-х стал грандиозный благотворительный фестиваль Live Aid. Он прошел 13 июля 1985 года на двух основных площадках

0: в Лондоне и Филадельфии и нескольких дополнительных. Десятки важнейших поп и рок-звезд приняли участие в этих шоу. Фил Коллинз и U2, Дэвид Боуи и Пол Маккартни, Black Sabbath, Мадонна и Эрик Клэптон. Количество легендарных артистов на этих площадках превышало все мыслимые пределы. А выступление Queen на Уэмбли вы наверняка видели, если не в реальной записи с того концерта, то в его реконструкции для фильма «Богемская рапсодия». Группа The Rolling Stones в Live Aid не участвовала, но лишь формально. Ведь Мику Джаггеру выдали собственный слот, который он поделил с Дэвидом Боуи и Тиной Тернер. Ну а два гитариста, Кит Ричардс и Ронни Вуд, на один вечер стали участниками группы Боба Дилана. Вот что о том фестивале вспоминает Джаггер.
1: «Я сделал это, чтобы помочь организаторам собрать много денег. Это самое главное, чтобы привлечь внимание к проблеме мирового голода. И чтобы масштаб музыкальной индустрии, наконец, вылился во что-то хорошее». The Rolling Stones. Brown Sugar.

0: Вернемся к музыке через полминуты.
1: Реклама.
2: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
0: Максимум. Телефон рекламной службы 8 499 579 77 99.

Радиоканал «Максимум Радио». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-537-49 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.

0: Умеем слушать. Умеем слушать. Радио «Максимум».
1: Здорово всем! Пришло время вытряхнуть летний песок из отпускных трусов и принять на грудь всю тяжесть осеннего замеса. В эфире «Радио Максимум», 74-й выпуск шоу «Умеем слушать». С вами Чак и Андрей Забелин. На календаре 2 сентября, это значит, нарочно мы официально оказались в непростом положении.
2: Всем салют, друзья. Да уж, Чак, положение у нас стратегическое. Слева господин Шуфутинский уже заносит руку над календарем, чтобы завтра перевернуть третье число, а справа группа «Стигмата» со спичками уже наготове кричит «поджигай» и плачет. Ну, а мы с тобой аккурат в эпицентре этого костра рябин.
1: Ну, если сентябрь горит, значит, будет жарко. Это как раз по нашей части. Пока все вокруг закупают пледы, заваривают ромашковый чай и впадают в депрессию, мы объявляем сезон тотального угара открытым. Зачем грустить по лету, если осенью гитарные рифы звучат еще жирнее и злее, а?
2: Тем более, музыканты и группы летом времени зря не теряли. И записали столько крутого материала, что хандра сбежит от нас сама. План на сегодня классический, но с огоньком. 4 абсолютно свежие новинки, актуальная осенняя афиша для тех, кто готов тусить, и убор.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.
2: Новой песней «Нелегкая».
3: Ну, а так кому сейчас легко, хочется спросить?
2: Да уж, название говорит само за себя. Этот трек – мощное, яркое высказывание о тотальной усталости от современного мира, где все циклично, монотонно, крутится вокруг бабла и бесконечной погони за хайпом и стремлением примазаться к чему-то культовому. Короче, натуральная, честная истерика человека, который дико задолбался от бешеного темпа мегаполиса.
3: Каждый второй россиянин подходит под это яркое, странное описание, даже я.
2: Ну, ты, конечно, задолбался больше всех. Особенно, когда поллет только и делал, что отдыхал.
3: Не, ну а что? Отдых это тоже, знаешь, тяжелый труд, мой юный друг. Вот тебе, когда твой отпуск первый дадут на «Радио Максимум», тогда ты сам все поймешь.
2: Боюсь, что я до этого момента просто не доживу. Но пока я все еще с вами, я бы хотел поведать о новом делюкс-альбоме группы «Без обид», в котором скрыт настоящий концептуальный бонус. Трек «Нелегкая», как и первые 4 композиции, собран по кусочкам из одного большого трека, который как раз закрывал их прошлое. Альбом «Мегаломания», ну, который идет 8 минут.
3: Что-то я такое припоминаю. Ну, 8 минут, ну, это слишком много даже для нашей программы. Поэтому ребята все сделали правильно, когда пустили остатки этой «Мегаломании» под нож.
2: Именно таким образом ребята зафиксировали свой творческий порыв. Полностью отпустить прошлое, перевернуть календарь, как Шуфутинский, и пойти в совершенно новую эру, которая у группы, судя по всем приметам, наступит уже этой осенью.
3: Ждем новый альбом. Андрюшка, держись, не умирай. Давай скорее уже вырубай Олега. Пусть он своим магическим вокалом вылечит тебя и разобьет наши сердца вдребезги в сотый раз.
2: Давай, без обид, «Нелегкая». В программе «Умеем слушать».

0: А про группу «Астра», я думаю, мне не стоит даже и рассказывать. Могу сказать лишь одно. Горько. Этим древним русским словом мы хотим поздравить от всей души участников коллектива. Юру Заслонова и Асю Зеленую со свадьбой.
1: Поздравляем со свадьбы наших дорогих альтернативных голубков. Меня, кстати, звали на эту свадьбу, но я не шмог. Интересно, как там все прошло.
0: Я не знаю. Меня никто не звал, в отличие от тебя. Но мне кажется, что если бы свадьба была в стиле киберпанка, то там точно были бы роботизированные близняшки-балерины и летающие свиньи.
1: Да. Но, думаю, у ребят был скромный бюджет, но то, что там творилось полное свинство, это я себе очень хорошо представляю. А что насчет нового трека?
0: Вот как раз все по теме. Очень красивая и даже трогательная история о роботах. О машинах, которых в один прекрасный день люди признали устаревшими, списали в утиль и выкинули на свалку истории. Но эти железки, вопреки программам, продолжают помнить свое прошлое, надеяться на лучшее и искренне верить в будущее. Такой вот синти-рок с человеческой душой.
1: Звучит как отличный повод пойти и обнять свой старый ламповый телевизор, ну или системный блок из нулевых. Тогда включаем звук на максимум, настраиваем свои внутренние радары на волну качественного киберпанка и погружаемся в атмосферу.
0: Братство Атома и группа Астра с треком «Атомы» на радио «Максимум».

0: Без обид на радио «Максимум». От нелегкой жизни обычных ребят мы плавно перемещаемся в мир, где все завязано на шестеренках, искусственном интеллекте и советском киберпанке.
1: Ну неужели на завод? Гайку точить, как любит говаривать папаша.
0: Папаша твоему привет, но нет. Мы окажемся в мире, созданном ребятами из команды «Братство Атома» и группы «Астра».
1: Погоди, «Братство Атома» — это же те самые крутые перцы, которые создали саундтреки культовой игре «Atomic Heart», которую я, кстати, так до конца и не прошел.
0: Как так? Ты бросил такую классную игру на полпути?
1: Да что-то мне там эта ежиха подкосила сильно. Я отложил ее на пенсию, но саундтрек мне понравился, так что за фирменный, качающий, ностальгический электронный гитарный саунд здесь вообще можно не переживать.
0: Именно.

0: «Братство Атома» и группа «Астра». Баба Зина одобряет. Но пока роботы верят в светлое будущее, нам нужно разобраться со своим настоящим. Сентябрь наступил, а это значит, что концертный сезон официально сорвался с цепи.
1: Музыкальная жизнь кипит, концерты гремят, и сейчас мы с Чаком выдадим вам самую сочную выжимку по главным событиям этой недели. Но перед этим быстрая напоминалка для всех, кто пишет свою музыку. Наша почта umeemslushatsobaka@gmail.com принимает ваши треки круглосуточно.
0: Шлите свои демки, мы все слушаем. Главное, чтобы трек был свежий, ну и без мата, желательно. Ну а теперь афиша, погнали.
2: Умеем слушать.
3: Умеем слушать.
2: На радио «Максимум».
0: Начнем с главного ностальгического взрыва этой недели. Свое грандиозное камбэк-шоу под открытым небом готовят главные поп-иконы нулевых, чьи хиты до сих пор знает наизусть вся страна. Собираем всех старых друзей, настраиваемся ловить сумасшедшие флешбеки и мчим подпевать легендарные треки группы «Тату». 4 сентября, Москва, площадка ВК «Музыка летом».
1: Еще одна сочная отметка для ваших осенних календарей. Свое масштабное сольное шоу под открытым небом готовит один из самых ярких, харизматичных и бунтарских рок-голосов нового поколения. «Джизус», вас ждет чистая, оголенная энергия, гитарный разнос, дикий слэм и, конечно же, все главные хиты. Провожаем тепло и разносим танцпол 4 сентября в Москве. Территория Open Air.
0: А для всех любителей по-настоящему темного и гипнотического звука ловите анонс главного мрачного события этой недели. Фестиваль «Река Фест Dark Edition» вас ждет мощнейший десант из лучших представителей отечественного дарк-фолка, готик-рока и постпанка. Море атмосферного визуала и чистая магия, от которой бегут мурашки по коже. Собираем всех своих единомышленников и погружаемся в эту эстетику. 5 сентября, Санкт-Петербург, клуб «Бейс», «Река Фест Dark Edition».
1: Ловите самый романтичный круиз этой недели для всех любителей стильного и качающего гитарного попа. Свой эксклюзивный концерт прямо на воде даст главная кьют-рок-принцесса страны Дора. Вас ждут все любимые хиты, свежий речной бриз и уникальная возможность потанцевать под открытым небом. 5 сентября в Москве. Теплоход Рио-1.
0: И под занавес ловите анонс для всех, кто соскучился по дикому, безумному скопанку и абсолютно неконтролируемому угару. Свое мощное питерское шоу готовит банда «Ёп-шоу». Музыканты вовсю пакуют чемоданы и специально для программы «Умеем слушать» записали эксклюзивное аудиоприглашение. Давайте послушаем.
4: Здравствуй, радио «Максимум». Привет всем, кто умеет слушать. Меня зовут Степа, и я пою в группе «Ёп-шоу». Чак сказал, что если я не приглашу вас на наш концерт, который пройдет 4 сентября в клубе «Бейс» в городе Санкт-Петербург, он не поставит нашу песню. Собственно, я вас приглашаю, приходите. А для всех остальных, получается, прозвучит наша не успевшая полюбиться композиция «Мечта». Всех целую.
5: Ба-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па.

0: За это лишь любили меня.
1: Это была банда Ёб-шоу. Обязательно ловим их живьем в Питере. Ну, а если вы прослушали начало нашего осеннего камбэка или хотите переслушать наши прошлые программы, то заглядывайте на сайт maximum.ru.
2: Сайт работает без перерывов на обед, а мы на полной скорости возвращаемся к нашему плейлисту. Осенний костер рябины вовсю полыхает, так что пора расчехлять оставшиеся козыри.
3: Умеем слушать. На радио «Максимум».
1: На очереди третья музыкальная новинка. И это мощнейший совместный трек под названием «Игра» от группы ISB и наших старых друзей, парней из группы «Трития» на фите.
2: «Трития». Уверен, ты этот трек уже раз 30 на репите прогнал, пока ехал в студию.
1: Хорошую музыку не грех и на репите послушать. Песня «Игра», между прочим, стала официальным бонус-треком на новом полноформатном альбоме группы ISB.
2: А что за ISB? Вот я и USB знаю, но они хотя бы смешные, а эти?
1: А эти дико крутые. Очень самобытная альтернативная команда, которая рубит качественный, плотный и атмосферный рок с упором на сильную лирику и электронику. А вместе с вокалом Славы из группы «Трития» получился натуральный синергетический взрыв.
2: Синергетический взрыв. Ты где слов таких нахватался? Сомневаюсь, что на этих ваших концертах да в слэмах люди так общаются.
1: Нет, конечно, я книжки читаю. И тебе рекомендую. А еще я прочел про лирику нового трека, которая посвящена человеческому азарту. Музыканты метафорично предупреждают, что в погоне за острыми ощущениями азартные игры могут незаметно забрать твою душу.
2: Канали азарта. Ставлю свою печень на то, что это не последний раз, когда мы слышим группу «Трития» в нашей программе.
1: Рисковый ты мужик, дядя Чак. Ставки сделаны, ставки больше не принимаются. Включаем на полную громкость и погружаемся. ISB и «Трития». Игра на радио «Максимум».

0: ISB и третья игра. Но какими бы азартами ни были эти игры, время нашего эфира неумолимо тает. Пора двигаться дальше.
1: Абсолютно согласен. Ставки растут, и мы выходим на финишную прямую.
2: Реклама.
3: У меня дело выгорело.
4: И сам я выгорел.
5: Это не дело.
6: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
7: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
8: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99. Умеем слушать. На радио Максимум.
1: На очереди финальная, четвертая новинка от питерских легенд альтернативной сцены. Группы Top Display со свежим синглом «Гром в раю».
0: Это, друзья мои, чистый, концентрированный 2007 год, который снова пытается ворваться в наши хрупкие уши. Для тех, кто не в курсе, у руля этой банды стоит Макс Каменщиков. Это тот самый человек, который когда-то рвал связки на вокале в культовой эмо-команде «Оригами».
1: Он самый. Макс еще в 2008 году ушел делать свою новую волну. А фанаты до сих пор при встрече плачут и просят его спеть без лишних слов.
0: Слушай, Андрюх, а «Гром в раю» — это случайно не саундтрек к тому самому старому сериалу из 90-х? Ну, помнишь, там был безумный суперкатер, Халк Хоган с его фирменными белыми усами и лысиной, и куча взрывов.
1: Чак, твои ассоциации, как всегда, потрясающие. Хотя доля правды тут есть. Трек, как и то, что ты сейчас описал, это 100-процентный качающий кинематографичный рок-боевик, где очень круто сочетаются перегруженные гитары и синти-поп-электроника. Он о том, когда чувства между людьми доходят до такого пика отчаяния, что вокруг буквально рушатся небеса, и гремит тот самый гром, который выжигает все дотла.
0: То, что нужно для начала осени. А еще я рад, что в отличие от старины Халка Хогана, да покойся он с миром, и его фирменное трико тоже, Максим Каменщиков живее всех живых и находится в отличной не только физической, но и вокальной форме.
1: Вот именно. Так что если ваш личный календарь уже вовсю горит и плачет, включайте этот трек на полную мощность. Пускай погремит напоследок. Топ-дисплей «Гром в раю» на радио «Максимум».

0: дисплей, гром в раю, точечное попадание, которое окончательно выжигает остатки летней меланхолии.
1: Громко, сочно, по-питерски. Все как мы любим.
0: Ну а теперь от меланхолии мы переходим к не менее интересному человеческому состоянию, которое называется ностальгия. Если вы думаете, что страстью к поджиганию страдала одна лишь Стигмата, то это не так. Музыканты из группы Such a Beautiful Day, или в простонародье говоря Сачи, тоже любили зажигать.
1: Надеюсь, сито пердаки.
0: Ну, знаешь, группа образована была в Санкт-Петербурге в начале 2000-х. Тогда такого выражения, как «горящие пердаки», еще не было придумано. Но группа дала пространство всем любителям эмо и пост-хардкора, выпустив альбом-бестселлер под названием «Поколение алых сердец».
1: Боже мой, обожаю времена эмо. Одни только названия уже заставляют смеяться и рыдать в три ручья.
0: Погоди, ты еще не слышал названия тех треков, которые на этом альбоме присутствуют?
1: Ну-ка, давай.
0: Итак, слушай и плакай. «Я знаю, этот мир умрет».
1: О!
0: «Никогда не улыбайся». «На грани нервного срыва». Ну и, конечно, человек так устроен, что если в него выстрелить, польется кровь.
1: Вот это я понимаю уровень безысходности. И что из этого мы сегодня будем слушать?
0: Ну, как я и обещал, самый яркий, но, правда, уже слегка успевший остыть хит «Когда сгорают мечты». Группа Such a Beautiful Day, год 2006, в рубрике «Ностальжи».

0: Such a Beautiful Day на радио Максимум. Вот такая песенка про сгорающие мечты.
1: Знаешь, Чак, у меня теперь тоже есть мечта. Чтоб 2007 год больше никогда не возвращался.
0: Ну, Андрей, ну ты опять слишком категоричен. Без прошлого нет будущего. Без сегодняшнего выпуска программы «Умеем слушать» не будет следующего.
1: Тогда врубайте радио Максимум в следующую среду в 23:00, чтобы это проверить.
0: Это точно. С вами были Чак и Андрей Забелин. Спасибо за внимание. Всем приятного вечера и хорошей осени.
1: Пока.
2: Умеем слушать. Умеем слушать. На радио.

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

Радиоканал «Максимум Радио». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-537-49 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.

хорошей музыки много бывает. Подключайся к музыкальным потокам в мобильном приложении и на сайте maximum.ru. Инди, брит-поп, софт, эмо, панк, гранж, максимум Линкин Парк, максимум Рамштайн, максимум Депеш Мод и многие другие. Приложение доступно в App Store и Google Play. Радио Максимум. Включай и в

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

0: Реклама.
1: Позвольте себе первоклассный отдых с Leo Resorts. Элегантные детали, праздник изысканных вкусов, золотистый пляж и лазурные волны. Leo Resorts. Мы здесь для тебя.
0: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: максимум. Новое. Прямо сейчас. Breaking Benjamin. Something Wicked.
1: Вот уже 8 лет эта группа не выпускала новых полноформатных альбомов. Еще в 2024-м ее лидер Бенджамин Бёрнли с помпой объявил о контракте с лейблом BMG и анонсировал следующую пластинку. Но ВОЗ и ныне там. Более того, Breaking Benjamin даже остались без барабанщика, который покинул коллектив из-за проблем со здоровьем. Но в этом мае группа все-таки сделала еще один маленький шажок к цели, презентовав композицию Something Wicked. Вот что о новой песне говорит Бенджамин Бёрнли.
2: Это краткий взгляд на все наши источники вдохновения. Мы бросили себе максимальный вызов на этом альбоме и в этой песне. Мы раздвинули все свои прежние границы до предела, а потом раздвинули их еще немного. На выходе получился этот трек.
1: Слушаем новую композицию «Something Wicked» от группы Breaking Benjamin прямо сейчас на радио.

Радиоканал «Максимум Радио». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-537-49 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.

Где ты, там максимум. В офисе, по пути на работу, в фитнес-зале или перед сном. Мобильное приложение «Радио Максимум» всегда с тобой. Включай и включайся.